0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

плечо. Сплошная пустота, глаз сплошная нагота. Нас мне нечего терять.

страшная нагота. Нас мне нечего терять.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Москве по ночам нет звезд. Все звезды, что ли, с неба схвачены. Горит лишь одна луна, но тоже мне светило. Пешком по улицам пустым, на юг по улицам Москвы. Тому назад уж два часа, как за полночь перевалило. А луна то спрячется в омуты крыш, то в реке пустит лунного зайца, так и тянет о главном ей душу открыть. Да ведь это ее не касается. В Москве по ночам нет слез, люди спят

эта глупая морда. В Москве по ночам нет тебя. Где ты сегодня, наверное, на Марсе? Горит в изголовье свет, а книжка на полу видит свет.

все не спишь, звезды гаснут, экраны молчат, только стрелки черные стучат и стучат. Ну как же так случилось, мышь моя, мышь, что я

же тебе сказать? Можно и песню спеть. Каждый умеет терять.

разорвали сеть. Каждый умеет дышать, не каждый умеет гореть. Ты на зеленый в рай, а я так боюсь успеть. Каждый хочет назад, не каждый умеет гореть.

тебе сказать, можно и песню спеть. Каждый умеет терять, не каждый умеет любить.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Дэвид Боуи, Дэвид Роберт Джонс, родился 8 января 1947 года в бедном районе Лондона. Что можно сказать об этом человеке? Это целый культурный пласт западной поп-рок-культуры. С его первой композиции в 69 году, попавшую в хит-парад Британии и занявшую там пятое место, до 2017 года, когда его признали величайшим рок-исполнителем 20 века. В общем, изучать по нему надо. Все переходы и трансформации стиля с конца 60-х до 2020-х годов. Он всегда был интересен и своевременен.

Конечно, может быть, так совпало, что эта песня вышла за 5 дней до старта Аполло-11, ну, который людей на Луну отправил. Но песня отличная и звучит, как будто написанная в прошлом месяце. Дэвид – настоящая живая фигура эпохи Возрождения. Это то, что делает его впечатляющим. Он уходил и снова появлялся, но больше, чем прежде. У него нет моды, он просто постоянно расширяется. Этот мир должен иногда останавливаться и говорить: «Боже мой, Дэвид еще продолжается!» Рассказывать что да как подробно нет смысла. Скажу лишь, что еще в 9 лет Дэвид решил стать супер-рок-звездой. И такое признание пришло, но только в 75-м году. Первое место с песней «Fame».

Не, он нормальный мужик. И в глаз получил за бабу. Имидж просто такой. Ну, рок-звезда, Зигги Стардаст. Кстати, Боуи – это вообще название ножика. Художник, актер, музыкант, первый артист, выпустивший свои облигации, сказав: «Деньги мне нужны сейчас, а с этим мы, ну, разберемся потом». И чё ж, разобрался. После смерти в 2016 году на 59-й церемонии вручения Грэмми Боуи со своим последним альбомом «Черная звезда» выиграл во всех 5 категориях, в которых был номинирован: лучший рок-исполнитель, лучший альтернативный альбом, лучший звукорежиссер, лучшее оформление и лучшая рок-песня. Пока тираж его альбомов составляет около 140 миллионов экземпляров. Но, судя по всему, это не предел. В конце прошлого года компания World Chapter Music приобрела права на все песни Дэвида Боуи за 250 миллиардов долларов. Что-то добудет.

0: В эфире
1: Мир
2: неформатный.
1: Радио. Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: 21.00 на наших зеленых системных. Здесь диджей Зухер, здесь Коляновна. Очередная программа «Неформатный миксер». Ну и хочу поприветствовать всех, кто уже в эфирном чате. Меня на самом деле прям вот весьма порадовало, что я зашел, а люди уже тут. Это же здорово. Коляна, ты будешь здороваться сегодня? Ты, что ты, убери свои одноклассники, твою мать. Она, это враг народа. Это, она мало того, что она пользуется...
1: Помолчи, дай поздороваться.
0: Она
1: всем привет.
0: Она пользуется одноклассниками.
1: Друзья, контактом.
0: Она одноклассниками.
1: Ватсапом.
0: Фу, фу.
1: Фу, какая гадость.
0: Какая гадость. А итак, ребят, привет, привет двум Пашкам-алкашам. У них сейчас идет соревнование по вливанию...
1: Кто больше выпьет, да?
0: По вливанию спиртных напитков в свое тело. Привет, Натаха, привет, человек Анатолик. Причем Анатоликов у нас сегодня... А, нет, один Анатолик, один Антоха. Здорово вам всем, ребята. С Натахой, не помню, поздоровался.
1: Да,
0: на
1: да.
0: всякий случай. Еще раз. Еще раз тебе, Натаха, здравствуй. Вот, ну и давайте уже... Начнем с того, что я расскажу, как с нами связаться. А вы что думали, сейчас победителя объявлю? А вот нет. А итак, наша Аська 96-4-7-5. Сейчас я ее все-таки запущу. Оказалось, что пользуются люди, пишут еще. Вот, наш mail-агент неформатная Mail.ru. Туда тоже можно писать, кому удобнее пользоваться WhatsApp'ом. Плюс 7 902 750 00 59 75 30 59, так проще. И кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Котейка, приветище. Тебе тоже. А, вот же, стрелу Морфея не поздоровал. Не отздравствовал. Здравствуйте. Здравствуйте, стрела Морфея. Вот, ну и все. Все, со всеми поздоровался. Сейчас спиной прям...
1: Собака нам разорвет дверь,
0: да,
1: на клочья.
0: Да, я прям спиной посылаю эти вот адские волны своей неприязни своему другу-собутыльнику, моей собаке на Бухаке. Вот. Ну и давайте я уже все-таки объявлю победителя. У нас, ну, конечно же, по голосованию победила группа «Агенда» со своим Каином. Сейчас мы их послушаем, как это заведено. Ну и вот прям решил я взять второго победителя в программу, потому что вижу, что бились ребята. Причем не так часто они у нас были на неформатке. Да, по-моему, вообще это у них дебют был. Вот, Лера Графова со своим Камю тоже у нас будет победителем. Вот, и в ништяки забираем мы Nice Try. Вот почему-то активности не было никакой, но немцы... Вернее, русские немцы мне понравились с балалайкой, прям вот реально. Группа «Рейс» обязательно со своей лирикой тоже попадает в ништяки. Ну и, наверное, Ставроград Сергей тоже пусть будет у нас там. Вот, но слушаем сейчас только победителя, группу «Агенда» со своим треком «Каин». Поехали, после них... Каин и Камю. Вот у нас сегодня вот так вот. Камю, Каин. А я пока собаке на Бухаке помою лапы. Ну и приведу немножечко личную жизнь в порядок. Поцелую Коляновну. Поехали.

0: А итак, друзья, приветище всем, кто к нам только что подключился. 21.11 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот сейчас завидую стреле Морфея, пишут они у нас в чате, что сидим в поезде, пьем коньячок, возвращаемся, даем, возвращаемся домой, даешь неформатку. Вот, ребят, ну, это здорово на самом деле. Я бы сейчас тоже попил коньячка под неформатку. Осталось зарядиться коньячком и Колянов, ну, полностью переключить на процесс ведения эфиров. И
1: я
0: тогда...
1: не согласен.
0: Тогда я буду
1: и, кстати,
0: бухать.
1: Мы можем успеть нацеловаться за треки.
0: Да, мы можем. Мы-то уже старые, нам поцеловаться.
1: Да, нам пару раз и хватит.
0: И хорош, и хорош. Так, ну что, вот пишут, опять сбой, ребят, ну, как бы, это автодидж прорывается, когда у меня кончается интернет. Кстати, у нас по Туле вчера у всех он закончился ночью, у всей Тулы. Вот, а за день до этого Котейка обещал, что вот в эту ночь нас должны захватить инопланетяне.
1: Ну, я их за ночь всех отпугнула.
0: Вот, а Коляновна читала всю ночь какие-то свои шаманские мантры. Мы с собакой перепугались до усрачки, на самом деле, вот. И, видимо, из-за этого интернет тухтит. Вот, ладно. Едем уже все-таки наконец-то в дебри программы. И первая группа у нас в плейлисте. Кстати, плейлист опять расставляла Коляновна, потому что я буду это говорить в каждой программе, потому что она абсолютно непредвзятый у нас участник неформатки. Она абсолютно не знает, кто в данный момент играет. Ну, не знает она эти группы. Вот, и сегодня честь открыть конкурсную часть. Твою мать. Досталось! Вот, я старый. Я начал забывать слова, друзья. Я тупею. Меня моя жена называет дебильный кусок мяса. Вот, и я понимаю, что я начинаю соответствовать уже потихонечку. Вот, группа 21 грамм. У нас сейчас прозвучит. Дислокация написана Магнитогорск. И скажу честно, вот вчера днем я делал рассылку по артистам, вскрыл, что там отбирал наш неформатный робот, свой списочек подложил и делал рассылочку по артистам во ВКонтакте. Не смог найти эту группу во ВКонтакте. Причем не по человеку, который загрузил, не по названию группы. Ну вот, ну не смог. А поэтому, если они сейчас у нас присутствуют, ребята, это просто здорово. Вот, но если вас сейчас в эфирном чате у нас нету, значит, видимо, вы почту не читаете, потому что робот вам письмо отправлял 100%. Итак, читаю сопроводиловку. Проект 21 грамм – это совместный проект уральского мультиинструменталиста Дениса и его соратника, автора текстов для группы «Сука, любовь» Валерия. Вот. Дальше читать не буду, это ни к чему. Ставим, слушаем. Стилистика указана, рок. Поехали.

0: А итак, друзья, Колян, тебе что-нибудь оставил эту песню в душе?
1: Честно сказать, я просрала момент, я был занят собой.
0: Вот, мне вот всю песню хотелось подтянуть ребятам третью струну. Ребят, если вы тут, расскажите, что это было такое. Вот, так, ну что пишет народ в комментариях? Комментариев вот, кстати, вообще нету практически. Пашка вот написал: хорошая песня, но он сегодня в говнину, как он признался в самом начале.
1: Он еще не совсем, он сказал, там у него что-то еще.
0: Ну, печатать еще может. Вот, да. И Антоха пишет: гитары, на мой взгляд, диссонируют. Вот, Пашка говорит: хорошо, что я не музыкант, у меня нет слуха. Ты знаешь, на самом деле, учитывая то, что ты у нас постоянно уже появляешься в эфирах, скоро у тебя появится слух. И тебя тоже начнут терзать вот эти вот сомнения и мысли, и желания подтянуть струну какому-нибудь музыканту, вот, какому-нибудь ремень на шею накинуть. Всяко бывает. Стрела Морфея пишет: вот понравилась некая скупость эмоций, вызвана смыслом песни. Вот, Анатолик пишет: пора петь. Да, ах, какая невезуха. Нет ни голоса, ни слуха. А Пашка же пытался. Подожди, ну-ка, Пашка, напомни, о чем мы с тобой. А, он мне рассказывал, как он поет «Синь небо» песню зухерскую. Вот, и говорит: соседи плачут. Соседи за стенками рыдают. Вот. И, короче, вот так вот. Но, скажу честно, у меня по этому треку двойное впечатление. То есть, ну, с одной стороны, понравилось. Необычно. Вот, но с другой стороны, конечно, хотелось бы поработать со звуком. Причем так вот, прям капитально сломать гриф гитары об колено и переписать заново какие-то партии, что-то до ума довести, что-то досвести. Есть ощущение, что писали ребята лайвом, может, я и ошибаюсь, но мне кажется, это живая запись. Вот. И, видимо, была немного расстроена гитара. Она расстроилась, она плакала в руках Паганини, и вот получился такой звук. В принципе, интересно. Нарисовался у нас Виталик, приветище тебе, здравствуй, спрашивает, нет, не пропустил, еще не пропустил, Коляновна тут все разложила, но могу точно сказать, не пропустил. Итак, отзвучали у нас группа 21 грамм, которая и в чате у нас тоже не появилась, то есть, видимо, они почту не читают. Ну да ладно, едем дальше, а дальше у нас...
1: Стрела Морфея.
0: Те, кто сейчас едут в Питере и попивают коньячок. Вот. Стрела Морфея у нас со своим треком «Пират Черная Борода». Поехали, ставим, слушаем. Нижний Новгород. И что, я опять говорю, поехали. А давайте напомню, как с нами связаться. Кто у нас первый раз, находите во ВКонтакте группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Там 6 красных перцев на картинке. Глядите, кто пользуется Аськой 96-4-7-5, кто пользуется WhatsApp 902-75-00-59. Кстати, я WhatsApp опять забыл запустить. Вот, Стрела Морфея, Пират Черная Борода, Нижний Новгород. Поехали, ставим, слушаем.
2: 15 человек на сундук, мертвецов 15 человек.

0: Говори, Коляновна.
1: Йо-хо-хо.
0: Йо-хо-хо.
1: Очень долго. Я бы, наверное, с первого раза пошла бы пить.
0: Коляновна, она и так уже готова была идти бухать.
1: Да, я думаю, когда же уже?
0: А когда 4:30, ну прям еще зовут бухать. Вот, привет, Янка. Пишет, какой-то когнитивный диссонанс. Так, Пашка пишет, главный герой песни Бармалей. Натаха пишет, своеобразно. Так, Пашка пишет, немного не хватает развития пиратской темы, хорошо слышно только припев, а он как всегда. Человек Анатолик пишет, да нормально так, ломанули ритм пару раз, йо-хо-хо и с бутылкой рома. Так, Пашку нашего питерского перепада убивают, и по ощущениям человека без слуха вокал не попадает в ноты. Так, Антоха пишет, сурово, бодро, тяжело, хорошо. Котейка подозревает, что ребята под морфином писали. Далее, музло плюс, текст минус. Валерка, все, добавил тебя в други, теперь 21 грамм у меня в друзьях. Пообщаемся позже. Так, ну и все, вот, дели нас по фамилиях. Ты знаешь, я всегда говорю, когда у меня много людей одного имени появляется в эфире, я говорю, я вас буду как в школе по фамилии, но сколько меня почему-то корежит это. Вот я не могу сказать, Павлов написал, дели нас по фамилии. Фу, нет, это как-то не звучит. Я прям...
1: А может... ты им сделай этот...
0: Кликухи.
1: Один, два.
0: Кликухи надо им раздать. Надо им раздать кликухи. Вот. Иракес и Волчара. Ну, судя по аватаркам, да? Вот, Иракес, Волчара. Все.
1: Да так у собачек
0: так,
1: клички.
0: Так, ну а что делать? Ну, по фамилиям еще хуже.
1: Паша. Ладно. Один, Паша два.
0: Паша один,
1: пусть
0: Паша
1: выбирают
0: два. И пусть они выбирают, кто. Ладно, ну что от себя скажу. Обещал вам в тот раз рассказать, и забыл, и закружились мы, и... Вот, сейчас теперь я в принципе вашу песню взял специально в этот эфир, чтобы все-таки уже рассказать. Ребят, во-первых, вот то, что про... где тут Пашка написал, не попадает вокал в ноты. Нет, вокал в ноты попадает, вокал не попадает в ритм. Это когда идет говорильня, когда именно не пропевание, а проговорка идет. Припев слышно хорошо, в куплетах вот, ну, прям сплошная каша, абсолютно нечитаемые слова, то есть вот, ну, абсолютно. Я слушал два или три раза, и вот сегодня еще раз послушал в эфире, то есть вот разобрать, что там поется, о чем там это, вот кроме йо-хо-хо, наверное, ничего остальное больше в голову и не западает. Вот, не обижайтесь, говорю это вот честно, откровенно, как слышу, так и говорю, для того тут и посажен. Вот, я знаю, что Костику понравилась ваша песня. Я знаю, что Коляновна сказала, что ей понравилось. Вот, и как минимум 5 человек в эфирном чате написали, что им тоже понравилось. Вот, значит, все-таки кому-то это нравится.
1: Ну, хватит, нормально было.
0: Нет, ну они же знают, они прекрасно меня уже знают. Знаешь, что раз я сказал, значит, так и думаю.
1: Вот. Говно.
0: Я говно. Я человек говно. Просто человек. Просто человек. Просто человек.
1: Абадангу тебе.
0: Абадангу мне во все щели. Вот.
1: А
0: ну,
1: сколько у тебя щелей? Подожди.
0: Щель у меня одна.
1: Покаж.
0: Между бульками.
1: Это не щель, это дырка.
0: Это щель. Это щель.
1: Щель — это в двери бывает щель.
0: Вот, сравни. То, что между
1: пойдем.
0: Бульками.
1: А включай музыку, мы сейчас отойдем на
0: пожар. Пойдем щель изучать, а тут как раз у нас подоспела группа «Духовка». Вот. А это у нас город Харьков, насколько я помню. Так, сейчас я найду, где они у меня. Вот они у меня. В прошлый раз звучала у нас эта группа в эфире. И я помню, что это было адово месиво. Просто вот адово месиво. Вот, и я помню, как ребята в своей группе для своих фанатов размещали такой призыв к голосованию. Я так вот более-менее дословно попытаюсь вспомнить, вот, что мы сравнили их вокалиста со сторожем ДК, и давайте проголосуем за нас, пусть эта песня попадет в ротацию, и пускай у диджеев кирпич задом выйдет. Вот типа того что-то было сказано. Ребята тогда победили. Кирпич у нас вышел. Вышел с трудом, но вышел. Вот, и нонче у нас опять духовка. Трек называется «Время». Насколько я понимаю, это уже не такое адовое месиво, как было в прошлый раз. Но, тем не менее, я думаю, фанатам панка понравится. А итак, ставим, слушаем. Город Харьков, группа «Духовка». Трек называется «Время». Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21.34 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Пашка так ждал, так ждал. Так ждал, так ждал. Вот, написал все, хата горит, похуй на текст. Вот, а потом пишет вот запись полное говно, к сожалению. Как так-то? Не, ну как тебе сказать, по, в принципе, та запись от этой-то и не отличается сильно по качеству. Вот, но могу сказать, что мне это... Эта песня мне больше, ну, лично мне, человеку, который, ну, вообще далек от этого стиля, меня эта песня вкурила лучше, чем прошлая композиция, которая участвовала у нас в какой-то из программ. Вот, даже мне где-то что-то понравилось. Так, что пишет нам еще в комментариях? Анатолик пишет: «Сторож укуренный Самойлов, скоро... Скоро армия фанатов будет своих вокалистов твоими погонялами называть». Ну, почему бы и нет? От меня, кстати, всегда прилипает и прилипает на всю жизнь. Так, Лехе Коту не понравилось ни содержание, ни запись. Что там у нас? Вот, Стрела Морфея пишут: «Понравилось очень, все гармонично, сыграно и спето отлично. Эмоционально, с характером». Так, Пашка пишет: «Духовка адски сложала, в этот раз нельзя такое брать в эфир даже». Пашка, ты, мне кажется, в тебе сейчас говорит спиртное. Вот, поверь, ничуть не хуже. Тот трек был по забористи, я помню, шороху было побольше. Но мне даже вот этот больше понравился. Так, немного не расслышиваем содержание, пишут. Антоха пишет: «Вокал какой-то придушенный и заставляет напрягаться». Натах пишет: «Вокалист отдельно поет от музыки, нет слитности, как у нас в Туле есть группа типа этой, но там всегда следят за качеством записи, духовка не дожгла». Так, Янг пишет: «Как из духовки звук». И все, вот пишет: да, это адово звучание кассетное. Слушай, ну может это задумка такая у ребят. Кстати, у меня буквально на днях появилось желание записать на кассету свои треки и потом перегнать обратно в цифру, но уже с кассеты, послушать, что получится. Вот честно, хочется попробовать. Если кто-то уже такое делал, расскажите. Может, не стоит время терять. Мне интересно. Так, второй Пашка, вот, Волчара пишет: «Не знаю, вокал и звук вполне адекватный, а вот текст даже не знаю». Ну, я текст не слушаю, поэтому мне проще. Я его, ну, никогда не слушаю. Я начинаю текст слушать, только мне песня понравилась. Тогда, да, вначале никогда не слушаю. Все, ладно, это у нас была группа «Духовка», город Харьков. Трек назывался «Время». Кому понравилось. Кстати, ребята вот обещали быть в чате, но что-то не появились. Ссылок не покидали на свою группу. Ну, видимо, нет. Да, кстати, еще раз напомню, музыканты, когда вы слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте в эфирный чат ссылки на свои сообщества, на свои какие-то ближайшие мероприятия, потому что если людям вы понравитесь, они сразу перейдут, ознакомятся с дальнейшим творчеством, там, придут на концерты и так далее и тому подобное. Вот, ладно, едем дальше. Дальше у нас группа Рене. Скажу честно, не нашел. Вот именно эту группу не нашел. Именно этого человека не нашел в ВК. То, что письмо было отправлено, это я гарантирую. Но не знаю, дошло ли до них, до музыкантов. Появятся ли они у нас сейчас в эфирном чате, не знаю. Вот, поэтому могу вам сказать только, что дислокация город Москва указан. И все, писала его никакого нету. Поехали, ставим, слушаем. Группа Рене. Название, вот с моим знанием албанского, я просто даже не возьмусь прочитать. Сейчас скину ссылочку, прочитайте саму, кому интересно. Поехали.

0: Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Привет, Игоряныч. Здорово, человек из Малоярославца. Спасибо тебе за поздравления. Вот, тебя тоже с наступающим. Давайте расскажу, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Есть у нас WhatsApp +7 902 75 30 59. Я опять забыл его запустить. Сейчас я его открою, а то вдруг вы туда пишете, а я тут просрал момент. Вот, кто пользуется Mail-агентом, неформатный Mail.ru, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», вступайте в нее. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не переживайте, котиков мы не постим, спама от нас не будет, поэтому у нас в группе только то, что касается неформатки. Вот, но отслушали мы только что группу Рене. Что хочу сказать? Мнения прям резко разделились по половому признаку. Вот, Коляновна.
1: А шо, миленько?
0: А шо, говорит, миленько? Шо, вы, говорит, все наехали на песню, песня
1: ну,
0: хорошая.
1: Просто не привыкли слушать такое, все как бы.
0: Вот.
1: Они ваши послушают, скажут, ю.
0: Да, они ваши послушают, скажут, ух, ю. Ух-ю. Вот. Итак, короче, вот девчонкам всем песня понравилась. Вот, не знаю, от «Стрелы Морфея» кто писал, от лица кого писала «Стрела Морфея», пишут тут хорошо. Ну, я надеюсь, что от девочки.
1: Даже если мальчик.
0: Хорошо сделано, но языковой барьер не позволяет оценить содержание и аранжировку. Вокал хорош. Так, Натаха написала: «Хотим слушать слова». Яна пишет: «Миленько, мне понравилось, не напряжные». Так, и по-моему, что-то еще Натаха писала, нет? Нет, больше ничего она не написала. Вот, а вот ребята что-то как-то вот прям так, раз, кто курить, кто куда. Антоха вот пишет: «Не мое, еще и на английском». Пашка пишет: «Наблюдаю легкий закос под Ника Киева. Киева я вообще-то люблю». Вот я не понял, то ли тебе понравилось, то ли тебе не понравилось, Рене. Виталику вот понравился трек. И все. Кот наблевал, аж пришлось убирать. Жена наорала. И наш кот сразу написал: «Это не я».
1: Оставил записочку.
0: Оставил записочку: «Это не я». Пашка: «Это не я». В тапки срал: «Тоже не я». Но ты убери. Ты убери, а то срать охота. Вот, ладно. Друзья, поехали дальше. 21:46 на наших зеленых системных. Далее у нас вот тоже была длинная. Длинная у меня была процедура поиска человека. Очень практически никаких не было координат. Так, сейчас я, во-первых, открою, где это у меня. Вот. Название группы, вот группа называется «Я». Ну, в названии трека присутствует одно слово «Я».
1: Нет, там дефис, «Я». Но две черточки.
0: Дефисами заменены кавычки, то есть там «Я».
1: А почему с одной стороны одна?
0: А потом тире, ну как пишут, название группы, тире, название песни. Вот название группы.
1: А где пробел?
0: «Я» было... Какой тебе пробел? Слышь ты, иди тетрадки проверяй. Вот. И было написано... Короче, очень сложно искал я этого человека. Ну, очень сложно. В итоге, когда я нашел его во ВКонтакте, я прям первую фразу написал ему: «Задолбался я тебя искать». Выяснил, он ли загрузил трек. Выяснилось, что все-таки он. Обещал быть в эфире. Так, и сейчас я вам скажу. Человек подписан как Нектор Никтовский. Вот. Кто знает... Кто знает, значит знает. Я услышал первый раз. Соответственно, ставим, слушаем. Называется трек «Философский камень». Поехали.

Итак, друзья, 21.51 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже только что у нас отзвучал исполнитель с названием «Я». Вот, это не я, это исполнителя так зовут. И трек назывался «Философский камень». Так, ну, давайте, наверное, начнем с комментариев. Пашка пишет: «Мне нравится вокал, но вот аранжировка сразу бесит. А вот где потяжелее начинается, все устраивает, но сразу вспоминаю группу «Пилот». Ну, не знаю, для меня «Пилотом» что-то тут как-то и не пахнет. Так, Котейка написал: «Даже цепляет». Игорян пишет: «А Агата Кристищина какая-то, даже больше матриксовщина. Голоса Глеба, а голоса Глеба только не хватает, прикольно, но зачем похоже делать?» Слушай, ну у меня с группой Матрикс сложные отношения, когда на Малоярославце, на одном из Малоярославцев, мы за сценой посмотрели друг на друга. Я говорю: «Это вы, что ли, Матрикс?» Он на меня поглядел, типа: «Ну мы же звезды». Ну, типа, да, уйдите, я вас объявлю. И потом меня охрана утащила. Вот, я к чему? Я «Матрикс» не знаю. То есть вот я даже глядя на них, я их не узнал. И как бы и не хочу знать. Вот. И что? И все, это по поводу «Матрикс» вообще. Так, Пашка пишет, Пашка Волчара пишет: «Звук нравится в кои-то веки». Антоха пишет: «Неплохо». Натаха написала: «Да, классный звук и вокал, и текст, по крайней мере, ничто друг другу не противоречит. Если только вокал помахровее был бы, то неплохо, но и этот весьма хорош». Так, далее. Стрела Морфея пишет: «В целом-то текст интересный, хорошо оформлено, вокал нормальный, подача своеобразная». Так, ну и так, нам понравился парни вполне. Янка написала: «Нормально, но длинноват». Ну и вот, в принципе, все. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Коляновна кинула, по-моему, два подряд, если я не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, сейчас прям вот ярые панки и металлюги могут сходить покурить. Скажу честно. Сейчас будет лирика, причем достаточно такая классная, хорошая, добрая лирика. Сергей Бортников: «Я был на небе». Насколько я помню, у нас человек из Москвы. Сейчас я проверю еще раз. Да, Москва. Ну и, в принципе, что, поехали, ставим, слушаем. Не забываем комментировать. Ссылочку сейчас в эфирный чат кину. Поехали. Поехали.

0: Итак, друзья, 21.58 на наших зеленых системных. Это вот как раз тот случай, когда я говорил тем, кто любит потяжелее, просьба выйти покурить. Вот, и я считаю, Пашка, твои вот эти вот высказывания, ну вот прям вот вообще не то, что не политкорректными, а слишком предвзятыми. Я даже один твой комментарий удалил, я это сразу говорю, я такого не терплю, я не люблю этого. Это откровенное хамство, потому что, ну, как бы, если это не твое, ну, пройди мимо. Вот, трек был выбран другой, был выбран роботом, но я скорректировал выбор робота и выбрал именно эту песню. Вот, потому что, на мой взгляд, вот эта песня, она прям вот выделяется. Все, если сейчас Сергей нас слушает, честно скажу, вот те остальные песни, которые загружены на неформатку, они вот слишком, как сказать, слишком типичные, что ли, да, слишком какие-то вот, ну, как шаблонные. А вот эта песня, прям вот она хорошо выделяется, не знаю, мне нравится. Мне вот нравится именно эта песня Сергея, из творчества Сергея. Я уверен, что у него их великое множество, но вот из того, что было загружено на сайт, я все-таки робота скорректировал и выбрал вот эту песню. Вот, я считаю, что она и сделана здорово, и спета хорошо. И Пашка, да, там есть клип, и там нет синего неба, поверь мне, и клип классно сделан, и много там чего сделано. Вот. Натаха вот пишет, советую никогда не петь песни типа «Мы с Богом болтали, он мой друг, он меня хлопал по плечу», но ты опять же со своей колокольни. Вот, ладно, что там у нас еще народ пишет? Стрела Морфея пишет, не наш стиль как бы, но с чувством сделано, но мы любим потяжелее. Так, сравнили вот с группой Ронда группу. Игорян вот пишет, точно Ронда, причем у меня мысль была не так первоначально сформулирована. Сразу подумал Александр Иванов. Миленько, мне нравится. Так, Котейка написал, слышал раньше, нравится Ронда. Ну и все, наверное, по теме больше ничего. Все, по теме больше ничего. От меня галочка будет. Едем дальше.
1: Можно я народ повеселю?
0: Ну-ка, повесели.
1: Нет, в чате.
0: Да, конечно, да, нужно. А то у нас там, смотри, у нас назревает.
1: Паш, да, ты там это.
0: У нас назревает.
1: Вот смотри, я тебе закусочку кидаю.
0: Пашка.
1: Без обид.
0: Коляновна тебе закусочку сейчас кинет в эфирный чат. Лови. Вот. Ну, а мы едем дальше. Вот Антоха написал, песня неплохая. Далее у нас Дмитрий Лопатов. Так, сейчас я найду, где это у нас. Где это у нас? Тын-тын-тын-тын. Вот же трек. Так,

Написано, что это у нас город Симферополь. Описал его есть, но очень мелкий шрифт. Очень. Димка, не буду читать, не обижайся. Не обижайся. Вот, кому интересно, прочитайте, пожалуйста. Ну, я сейчас ссылочку кину, конечно же, на трек на сайте. Там все есть. Вот, ну и, соответственно, если другие треки понравятся, тоже комментируйте. Итак, ставим, слушаем. Дмитрий Лопатов, «А мне на холоде тепло» называется трек. По-моему, даже он новогодний. Сейчас выясним. Поехали.

0: А итак, друзья, 22.04 на наших зеленых системных. Игорян пишет, по что на святое замахивается. Игорек, ну вот я тебе честно скажу, я сейчас не слушал то, что ты скинул, но я подозреваю, что ты говоришь о вечной весне в одиночной камере, и я думаю, тебе тебя зацепила именно вот гитарная партия вот эта. Ну, скажем так, Егор Летов этого не придумал. На самом деле, у этой техники игры есть даже свое название. Поэтому зря ты в этом плане так пристрастно. Так, по поводу... Сейчас, минуточку. Хочу открыть трек в неформатке. Вот, мне почему-то вот здесь написали, что Лениногорск — это не Симферополь. А у меня написано дислокация Симферополь у трека, поэтому я так сказал. Все, у меня все сходится. Виктор вот мне написал, что Лениногорск — это не Симферополь. Ну, вот что было написано, то и зачитал. Так что без обид. Так, Антоха пишет, на 7Б похоже. На 7Б мы сегодня с Котейкой в слякоти, стоя по яйца, напевали 7Б, и была попытка задумки замочить их, потому что барабаны не вернули. И вот скажу, что на 7Б не похоже. Ну, по крайней мере, мне не похоже. Так, Натаха пишет, несмотря на ряд возникающих аналогий, классно и коротко. Так, Пашке понравилось, очень гармонично. Игорек пишет, я говорит, ничего не против, нормальная песня была, ты ж мой юмор должен знать. Иначе бы я эту картинку... Слушай, Игорек, вот вы все такие юмористы. Вот такие вы все юмористы. Мне-то вот, честно говоря, насрать. Вот, что вы там юморите? А человек, который, как бы, он сейчас со своей песни раз, и он-то не понимает, что вы юморите, ему обидно становится. Я вот с этой колокольни говорю, потому что вы иногда очень резко высказываетесь, и поймите, что у каждого своя музыка. У каждого в голове играет своя музыка, у каждого в сердце играет своя музыка. И каждый свою музыку считает музыкой. Поэтому я против резкой критики. Всегда против резкой критики. Всегда так было и будет. Поэтому я всегда всех предупреждаю. Будьте адекватнее. Если не ваше, просто проходите мимо. Так, что там мне... Коляновна что-то прислала.
1: Ну, вот эту перешли, а то там просто фотография.
0: У меня же Коляновна, она все пытается вас повеселить, потому что то, что она прилепила...
1: Это не то.
0: Оно почему-то оказалось так. Ну, сейчас вот. Давайте я попробую все-таки эту штуку вам выложить. Потому что, ну, Коляновне очень хочется вас повеселить. Ну, мы, честно, поржали. Мы решили, что... Так, вот документ. Где он? Вот он. Ну, давай попробуем прикрепить.
1: Вот, да.
0: Вот, вот теперь, да. Теперь все нормально. Так, ладно. Что там у нас дальше? Дальше у нас артель Роса. Вот я только не знаю, как правильно читается. Артель Роса или артель Роса? Мне кажется, что Роса. Может быть, артель Роса. Ребят, если вы здесь, обязательно отпишитесь, как правильно вас читать. Причем, мне кажется... Или я ошибаюсь, или вы все-таки у нас когда-то в какой-то программе были, и я вот точно так же путался с названием. Мне кажется, такое было. Потому что у меня прям резкое чувство дежавю наступило, когда я начал оговариваться. Привет, Славик. Привет, дружище. Пишет, что только пришел под конец передачи с работы. Конец года, понимаете. Ты знаешь, у нас год только начинается. Поэтому вот так вот. Так, чё ты, Пашка, мы не на тебя наезжаем. Я вообще говорю обо всех музыкантах. И, кстати, ты зря так расстроился. Не расстраивайся. Вот, итак, артель Роса или артель Роса. Ну, мне кажется, артель Роса. Ну, вот мне хочется так читать это название. Трек называется «Саночки». Такой он вполне себе новогодний.
1: Саночки.
0: Вот. Саночки, саночки. Вот, в стилистике указан этнофолк, поэтому, ну, соответственно, я опять же предупреждаю адовых рокеров и панков, сейчас будет не ваше, сейчас будет немножечко не ваше. Ставим, слушаем, поехали.

0: Вот в конце вот это было, по-моему, тем, что добило всех сверху. Так вот, довесочком. Вот, ну, ладно.
1: Отправь, пожалуйста, мое отношение к этой песенке.
0: Вот, Коляновна попросила, а как это сделать? Ну, сейчас я...
1: Ну, прикрепить. Нет.
0: Я сейчас попробую ссылкой кинуть, и что получится. Коляновна сама вот не хочет, она меня заставляет.
1: Да.
0: Я не знаю, откроется ли она тут
1: мне
0: гифкой.
1: Кажется, нет. Ну, просто документ приложил бы, все.
0: Ну, сейчас, ну, мне же самому интересно. Нет, она почему-то...
1: Ну, как ты тот.
0: Как тут? Тот, ты мне... Все, ладно, отстань от меня. Отстань от меня.
1: Оксаночки.
0: Оксаночки. Саночки. Вот, но фолком я это точно бы не назвал. Фолком бы... Это, наверное, ближе к эстраде все-таки. Прикололи меня там некоторые гитарные темы, но вот как-то, ну, на мой взгляд, на мой вкус, немножко... Хорошая музыкальная тема. Нет, не так. Несоответствие. Несоответствие, наверное, материалов. Вот так вот будет правильно назвать. То есть я слышал русские песни в роковой обработке. Есть у нас замечательные друзья, группа «Ладушка» из Калужской области. Вот там прям вот все звучит классно. А тут, наверное, все-таки, раз уж вы играете эстраду, ну, наверное, все-таки ближе к эстраде и делать надо. И тогда будет более монолитно, что ли, композиция выглядеть. А, в принципе, неплохо, здорово сведено, здорово все спето, но вот есть какой-то, ну, по крайней мере, на мой вкус, да, это лично мой вкус, я богом себя не мню. Вот, мне кажется, есть какое-то несоответствие. Так, что там написали нам? Олечка спрашивает, что говорит, еще ничего не закончилось. Думал, опоздал окончательно. Привет, Олька. Привет, еще нет, еще один трек. Еще-то успела, по крайней мере, мы успели поздороваться. Так, Пашка пишет, что там. Нет, Пашка ничего не. Пашка уже, как это называется, фонтанирует. Фонтанирует. Славик пишет, музыка новогодняя, фоново-новогодняя, слова псевдо Лубкова тупые уж, извините за правду, вот поверьте, лучше просто минус использовать для фонового приготовления праздничных салатов. Ну, не знаю. Я слова не слушаю, поэтому как бы мне, наверное, проще. Так, Стрела Морфея пишет, миленько так и представляется деревня, прогулки, горочки, саночки. Так-то фолк принимаем, мельницу слушаем, но такую подачу не очень. Далее. Натаха вот пишет, новогодний пенсионерский хип-хоп. Случайно не попер ли у нас робот? Ну, он у нас такой. Он у нас случайный чувак. То есть вот он выбирает наобум по какому-то ему одному известному алгоритму. Причем алгоритм, который закладывался, он как-то не очень его отрабатывает. Надо еще думать над этой штукой. Так, пишут вот, что это насмешка над фолком. Но я так подозреваю, что ребята назвали это фолком, потому что более адекватной категории... Не, ну хотя почему? Это, наверное, ближе к эстраде. Я бы все-таки выбрал эстраду для указания категории трека. Вот, ну и... вот, Игорек пишет, кстати, про «Ладушку» ничего против не имею. Но высказать надо, есть такая группа там ты-ты-ты-ты. «Ладушка» вышла в их пантеон как одна из групп с самыми ужасными обложками. А может, даже победили там. Но, Игорек, обложки, как тебе сказать? Ну, видел я их обложки, нормальные обложки, тематические, как бы... я бы не сказал. В метал-арте, конечно, там славянские мотивы не приветствуются. Но если бы они вместо... что у них там, «Солнце караул» альбом назывался, а? Если бы они вместо солнца нарисовали бы светящийся череп, то, конечно, в группе «Метал Арт» они бы победили. Ну, как бы, я считаю, это все слишком предвзято. Вот. Ну и едем дальше. Далее у нас группа «Зекс». Я их тоже не нашел во ВКонтакте. Я когда делал рассылку, я их пытался найти и через новую, и как только я их не искал, короче, ни хрена не нашел. кое-как нашел человека из этой группы, отправил ему ссылочку, не знаю, здесь он, не здесь. А, дружище, если есть, отпишись. А трек называется «Кажется, весна». Так, где они у меня? Город указан, дислокация указана — Москва, стилистика рок. Выписал его, описал очень коротко. ZEX — российская рок-группа, создана в 2015 году. Все. Вот, ставим, слушаем, поехали.

0: Ну, вот как-то и все. Вот как-то и все. 22-22. В красивое время мы уложились. Давайте я попробую выбрать из всех комментариев комментарии к этой песне. Пашка вот пишет: тяжело воспринимаю такое, хочу послушать мнение. Убили сегодня во мне комментатора. Антоха пишет: вокал в начале провисает, а так ничего. Пашка Волчар, который пишет: что-то чересчур игривый вокал для меня. Славян пишет: кажется, весна воистину песня, где слова не важны, поскольку вокал звучит больше как один из инструментов, а не как канал эмоционального преподнесения смысла. Так, Котейка, я так и не понял, по поводу чего. И вот Стрела Морфея пишет: в этой песне отметим ударные, слов почти не разобрать. Натах пишет: весенняя песня, вокалисту надо не зажиматься. Ну и вот, в принципе, все комментарии. От себя, наверное, ничего не скажу. Честно скажу, ребят, просто пропустил мимо ушей. Для меня она прошла фоном. Это говорит о том, что, ну, в принципе, таких песен много. Ничего плохого не скажу. Вот. Как бы одна из многих. Ну, для меня так это, наверное, вот скорее слышится как песня для наполнения альбома. То есть не боевик, не хит, но вот есть. Есть песня, которая наполняет пластиковый диск содержимым. Вот. По поводу сведения аранжировки, ну, наверное, учитывая данную стилистику, наверное, в пределах нормы ничего такого ужасного нет. Вот. И все, больше, наверное, ничего не скажу. Я переслушаю обязательно завтра, когда буду выкладывать эфир, потому что половину песни просто занимался тем, что отвечал комментаторам. Вот, итак, друзья, завтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. Вот, сегодня у нас было очень много групп победителей с прошлой программы, и надеюсь, что к следующей программе будет что-нибудь то же самое. Что хочу сказать: любите друг друга, да, скоро Новый год. Следующая программа у нас будет не конкурсная. Вот, я думаю, мы просто посидим, потрепимся. Может, я уже заработаю на мандарины, мы с Коляной посидим, пожрем мандаринов в эфире, поставим какие-то песни, которые нам в течение этого года приглянулись. Ну, короче, будем просто общаться. Вот. Завтра у нас в гостях в программе «Без воды» снова группа, ну-ка, хором, Павлик, хором. Завтра у нас в гостях группа «Включай микрофон» в программе «Без воды» в 9 вечера. Также подтягивайтесь, кому интересно, будем общаться с ребятами. Я так подозреваю, Ромка, может, нам свежачка какого-нибудь подкинет. Короче, будем общаться. Вот, ну и все, наверное, да? До завтра, друзья. Всем пока, не болейте, любите друг друга.
1: Всем пока, спасибо за эфир.
0: Все, ребят, счастливо. Услышимся завтра.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Эми Уайнхаус. По маминой линии в семье водилось сразу несколько музыкантов. Дяди были джазменами, а бабушка так вообще бывшая джаз-сол-певица. Именно с бабулей будущая легенда первый раз посетила тату-салон и попробовала пивко. В ее честь, в честь своей бабушки, она сделала себе татуху на руке. Синтия. А вот папа ее не был музыкантом. Он был таксистом. Но иногда на сон грядущий в качестве колыбельной пел ей Фрэнка Синатру. И первый свой альбом Эми назвала «Фрэнк».

2006 году вышел второй альбом «Black to Black» и стал пятикратно платиновым. Первый же сингл был удостоен награды весной 2007 года. Его назвали лучшим современной композицией. На 50-й церемонии Эми Уайнхаус получила 5 премий Грэмми, что является рекордом книги Гиннесса. Как знать, Эми Уайнхаус должна была петь песню в официальном фильме про Джеймса Бонда «Квант милосердия». И, может быть, даже получила бы и Оскар. Но чё-то отказалась, хотя демо записала.

За свою яркую и короткую жизнь записала всего 3 альбома. За 27 лет стать легендой – это круто, ребята. Алкашка, наркота до доброго дела не доведут. На своем последнем концерте в Белграде из-за изрядно выпитого она не смогла спеть ни одной песни, хотя на сцене была больше часа. И это при более 20 тысячах народу. Было это 18 июня 2011 года. А 23 июля, через месяц, ее нашли мертвой в своем доме в Лондоне. Сердечный приступ, связанный с передозировкой алкоголя.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

Все закончено завтра, весь мир пожелтеет, власть захватит дожди, а за ними метели. Жаль не птиц, мы бы на юг улетели и пели. Про красивое завтра и вечное лето, как мы жили обнявшись, считая рассветы, доверяя секреты, верь в приметы, ну где?

Здесь к зиме приходящей стынут теплые руки, но зачем я опять доверяю разлуке, примеряю на грудь эти вечные муки и скуки. Я же выдержал эту прошедшую зиму, пролетела она как-то быстро и мимо, видно важно, когда с тобой неделимо любовь.

На тебя, на меня, на наш чай пополаме, на звонки на двоих, ну, конечно же, маме. Все у нас хорошо и тепло, как в пижаме, мы в храме. В храме чистых идей и великого чувства. Ну давай, не молчи, говорим про искусство. Мы два разных ручья, что нашли одно русло, мне грустно.

Да и страшно, что вдруг поломают нас годы, и течение реки даст нам новой свободы, затопчут нам счастье зеленые всходы, невзгоды. Но пока не рассыпались, будем хранимы, кем не знаю, но кем-то, наверное, любимы. Пусть лица метель, проживем эти зимы одни мы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

растет. Жажды не бойся, это пройдет. Выпиты реки, остались ручьи. Может, помогут.

осталось, я проснулся и к людям почувствовал жалость к милой женщине с ликом, как на иконе, к мужику, что с утра утонул в самогоне, к детям просящим у мамы игрушку, к тем, кто с утра, не допив свою кружку, получив новый мир, непроверенный доступ, как и я, остается сейчас.

никогда не вернется. Он с икаром пытался подняться до солнца, не слушал людей, дармовые советы. Он не нашел своей новой планеты. Все, что казалось привычным и близким, свет зависшего желтого диска, как всегда оказалось, не так уж и просто, и за этим я остаюсь.

начинается снизу. Просто я не уехал, забыв свою визу, как тот самогонщик, уснув на стакане. Не верю тому, что танцую на грани. С утра тяжело, но не хочется плакать. Не радует дождь, расстроила слякоть. Весь вечер в подъезде орали подростки, они старше меня, ведь я

счастлива с тобой. Называется счастье, правда, счастье, поэты рифмуют с ненастьем, что от долгих потерь превратилось в разлуку. Гоняешь один одинокую скуку, черты на которые стоит молиться. Забываешь слабости, хочешь напиться, и ты стелешь себе белоснежную простынь. А зачем? Ведь ее с тобой нет. Она там.

придуманный ветер, душа зазвучала придуманной песней, бежал по листам придуманной буквой, от слова начала придуманным будням и тихим мечтам. Ищу горизонты молчанием потери, постук барабанный

0: придуманный город собора созвездий. Дев, русые косы, дорожь с васильком.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Да, шел и как-то, да, спокойно, так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне вспомнился, сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
3: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К. «Холодной водки пузырь». Поехали.
4: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят вширь.

0: А итак, друзья, добрый вечер. 22:30 на наших зеленых системных. Ну, если быть совсем точным, то 31. Вот. Перекур затянулся ненамного. Ребята, сволочи, гремели посудой. Выделили у меня всю слюну, какую только можно было. Но тем не менее. Вот, с вами очередная программа «Без воды». Название до сих пор актуально. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий и ребята из Сургута Зарница на Оби. Я вспомнил, кто они такие, когда расставлял песни в плейлист. И вот эту анахреновую песню, анахреновую, которую хрен выговоришь, я ее запомнил. Вот, ребят, ну давайте здоровайтесь, что ли, ё-моё.
1: Всем привет.
0: Поближе к микрофону.
1: Всем привет из Сургута.
0: Вот. Но все как-то невнятно.
2: Сегодня с вами группа Зарница в составе, ну, почти в полном составе. Сейчас в данный момент нас 4 человека общаются с вами, слушают эфир. Так что надеемся на приятное времяпрепровождение. И наше, и ваше тоже.
0: Так, ребят, а у вас в Сургуте же плюс чего там?
3: Плюс 2.
0: Плюс 2. То есть сейчас у вас, грубо говоря, пол первого ночи.
2: Да, грубо говоря, так.
0: Замечательно. А вы там чаями гремите?
3: Ну так тебе и сказали, чем они гремят.
0: Понятно. Ну, ложками гремели старательно. Ладно, Костюх, давай, вот тебе и карты в руки. Рули.
3: Да что рулить, ребята. Всем еще раз привет большой. Рад, что в этот понедельничный прекрасный вечер, ночь, полночь в Сургуте уже ночь глубокая, что кто-то находится возле своих приемников. Всем привет большой. Действительно, с вами сегодня диджей Костецкий, диджей Зухер и группа Зарница. Что хотелось бы сказать. Сегодняшний эфир фактически получился, можно сказать, случайно. Ребята, не дадут мне соврать. Все случилось так, по небольшой списке в интернете. А почему бы и нет, подумал я. И вот так все сложилось, что такой замечательный город, такая замечательная группа сегодня в нашем эфире. И сейчас в первую очередь, самый главный мой вопрос всегда на каждом эфире практически, это я прошу лидера группы познакомить всех слушателей с самим собой и со всеми участниками коллектива. Давайте.
2: Ну что ж, сейчас на связи,

0: сказать, не лидер, а фронтмен, один из фронтменов. Меня зовут Юрий, фамилия моя Ануфриев. Вот, соответственно, очень приятно с вами познакомиться и познакомить также вас с остальными участниками коллектива, которые сегодня с нами присутствуют. В первую очередь это... ну, все это наши ближайшие, все мы ближайшие друзья и соратники, один из которых это Игорь Капустинский, также фронтмен нашей группы и, собственно говоря, занимающий не меньше, не менее значимую должность и, так сказать, фронтовое расположение.
1: Я добавлю, всем привет, меня зовут Игорь Капустинский, хотел бы сказать, что у нас... фронтменов, в смысле лидеров как таковых нет, просто есть фронтмены, а вообще у нас группа состоит из людей, такая коалиция творческих людей, которые хотят донести миру много добра.
2: Ну тогда сделаем прям проще, вот как в армии, на первый, второй рассчитайся, первый представился, второй представился, давайте по очереди представляйте все, кто там есть.
1: Следующий Андрей Капустинский, бас-гитара.
3: Всем привет.
1: Поближе.
4: Всем Андрюх привет. У нас совсем далеко где-то сидит. По ходу дела его в угол загнали. Ну, басист.
1: Это у нас мозг коллектива, духовная его составляющая. Ну, в общем говоря. Также хочется представить не так давно пришедшего к нам человека. Это Маша Маслова.
5: Всем привет.
1: Клавиши, вокал, очень талантливый человек. И также... вместе с нами пытающиеся донести миру много добра.
2: Так, хорошо, сколько у вас всего по ту сторону экрана, как говорится?
1: На данный момент четверо нас здесь сидит.
2: А всего в коллективе сколько?
1: А всего нас семеро. Плюс звукорежиссер, если его брать в расчет, а мы его берем в расчет. Ну, так что 8 нас.
4: Вы счастливая группа, вы можете с собой таскать звукорежиссера по фестивалю.
2: Нет, Захар, это как на похоронах, понимаешь, когда оркестр приезжает, говорит, у нас 20-й водитель, накладывайте побольше. Сколько там в коллективе, не важно.
4: Ладно, давайте я расскажу, во-первых, как с нами связаться. Друзья, все, кто к нам только что подключился, кто не знает, как с нами общаться, кто первый раз слушает неформатное радио, во-первых, у нас есть... Аська, 96.4.7.5, это для старичков типа Зухера. Вот, есть у нас mail-агент, неформатная mail.ru, это для блондинок. Туда тоже можно писать. И всем, кому проще общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях. Вот вижу, там уже Ромка висит, приветище тебе, дружище. Артурочка висит, здорово, друг. Вот, ну и как бы мы все тут. Я предлагаю, может быть, начнем все-таки с песни, а потом уже продолжим наше...
2: Общение.
4: Наше общение, да.
2: А что, я согласен, давай песню, эй, хочу танцевать, давай.
4: Молодец. Ты помнишь, что за первая песня? Потому что у меня тут «Кракозябры». Это первый альбом «Сол», я так понял, да? А вот какой
2: чё,
4: там...
2: молчите ты?
0: Да, первый альбом, да, у нас называется «Соль», наш первый дебютный альбом. Он у нас был записан в 2006 году. По-моему, увидел свет таки в 2007. Вот. И первая песня, которая прозвучит, если мне не изменяет память, по плейлисту нашему, называется «В пути». Одна из знаковых для нас песен. Собственно говоря, поскольку... альбом дебютный, соответственно, это заря только, начало нашего, так сказать, творческого пути совместного. И, учитывая это, соответственно, у нас еще были очень свежи в наших юных мозгах, так сказать, память о людях, на которых мы росли. То есть, очень, наверное, вы услышите цоевские нотки какие-то в этой песне. Собственно говоря, есть прямой отсыл к этому величайшему человеку в нашей отечественной рок-культуре. Ну, думаю, пора послушать и все-таки высказаться по этому поводу.
4: Ну и поехали. Народ, не стесняйтесь, комментируйте, пишите. Вот, нам будет приятно увидеть вопросы для группы «Зарница», потому что так общаться интереснее и проще. У вас сегодня есть просто возможность напрямую общаться с музыкантами. Поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, 22:42 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, с вами группа Зорница, Набий, Сургут. Сейчас у них 0:42. Вот, а у нас 22:42. Заходите все в эфирный чат Зухера во ВКонтакте. Давайте общаться, тема заведена, общаемся в комментариях. Ребят, вот мне кажется, вот если мне не изменяет память, по-моему, вот эта песня когда-то звучала в программе 5+1.
1: Нет, на самом деле этой песни не было.
0: И, скорее всего, я говнился по ее поводу. Нет?
1: Нет, этой песни не было, может, к сожалению, а может быть и к счастью, в программе 5+1.
0: Я, знаешь, вот я когда услышал вот это «та-дам», «та-да-дам», мне прям стало, вот я это где-то уже слышал. Вот, у меня прямо вот вопрос назрел. Это умышленно было сделано или просто все-таки под впечатлением тех лет?
2: Ну, дело в том, что песня была написана, дай бог памяти, наверное, лет 15, если не больше назад. А на тот момент каких-то музыкальных форм, кроме «та-дам-та-да-да-дам», воспроизвести было очень сложно.
0: Не, я имел в виду вот именно цоевское вот это вот вступление.
2: Да-да-да, все правильно, все именно так. То есть цоевское, калиново-мостовское, ну и туда весь русский рок можно применить. Вот, все это так и было, потому что, ну, выросли на этом. Песня, кстати, стихи Андрея Капустинского, басиста. На тот момент он талантливые стихи писал. Музыкальное оформление. Ну и сейчас он тоже выдает нехилые тексты. Музыкальное оформление было сделано, в принципе, вот уже с Юрием Ануфрием на тот момент, когда мы объединились под одним проектом в виде «Зорницы». Было это все записано буквально там за недели, полторы-две, ну или за месяц, я уж не помню точно. Вот. Почему такая спешка была? Потому что наш первый барабанщик должен был уехать на постоянное место жительства на свою родину, в город Самара, в город Отрадный Самарской области. Поэтому мы торопились, записали, вот как слышали, так и записали, собственно.
0: Ну и понятно. Вот пишет народ вам в чат песня «Огонь», да и группу в целом. Вот, ну, как бы, мне понравилось, вот, я единственное, вот, что не понял именно вот этого вступления, потому что сама по себе песня, она достаточно самостоятельно, достаточно интересно звучит, вот зачем там это, ну, как бы, ладно, не слушайте меня, я вечно говнюсь, просто у меня, я по сценарию, я привык уже так общаться, вот, ладно, Костик. Да. Друг мой, доставай свой талмуд с вопросами и начинай пытать ребят.
3: Ну хорошо, коль мне доверили такое важное дело. Ребята, самый первый вопрос. Почему «Зорница»?
2: Мы ждали этот вопрос.
3: Вот, а мы ждали, мы были готовы к нему. Давайте.
1: На самом деле мы к этому вопросу не можем никогда подготовиться по-настоящему. Почему? Потому что сложилось таким образом, что мы собрались из двух разных коллективов, как бы в один. То есть произошло слияние двух коллективов разных. И этим, кстати, объясняется то, что как такового ярко выраженного лидера в нашей команде нет. То есть,
3: а можно перебить вас? Вот буквально на 2 секунды перебить. Да, я когда вот увидел название «Зорница», до того, как услышал ваши песни, я себе примерно представлял, «Зорница» — это что-то рядом с «Золотым кольцом» и «Кадышо». То есть я представил себе, это два больших хоровода, которые вокруг Сибири кружат. Понимаете, это вот из него выбились там путем костра, путем вышибал там каких-то несколько человек, они решили, а да пошли вы нахер, мы «Зорница», и убежали из хоровода. Вот я себе так это представлял. А на самом деле, нет, послушав вашу музыку, совершенно оказывается другое впечатление. Вот меня и спрашивают, почему именно «Зорница»? Давайте по сути сразу.
1: Хорошо, в общем, когда мы придумывали название, у нас на самом деле был мощный мозговой штурм. Тогда мы как раз и выяснили на нем, что как бы,
0: то с креативом есть это что-нибудь типа плохи. Что-нибудь вот, типа «Розовые валенки» мадам Менделеп проскакивало, да, вот в названии.
1: Ну да. В общем, мы изначально, когда собирались вместе, планировали, так сказать, свою задачу, что ли, музыкальную, да, то есть, ну, свою задачу в творчестве сделать именно такой, чтобы возвращать словам в русском языке, которые поменяли свой смысл, как бы истинное значение. То есть пытались писать такие стихи именно, ну, как бы пытаемся, в общем, делать это до сих пор. Вот. А название взяли неоднозначное, потому что все нас обязательно ассоциировали с военно-спортивной игрой. Вот. А в данном случае мы пытались объяснить, что в русском языке гораздо раньше это обозначало сполох на горизонте. Вот. Соответственно, мы вкладывали в это название именно как бы свое местоположение по отношению исторического процесса, что ли. То есть, грубо говоря, взяли на себя смелость, скажем так, быть предвестниками будущего света.
3: Я понял, Захар. Короче, нам сейчас рассказывает человек, который ближе всех к микрофону, остальные сидят поодали, немножко так терпят, когда он выскажется до конца. Чтобы, ну, может быть, свое несогласие.
0: Нет, просто пыль. Они сейчас там догоняются коньячком, а он сидит как бы. Сейчас они догонятся, настроение поднимется, они ему хлопнут подушкой по голове.
3: А можно вопрос?
2: Уже сделано.
3: А, уже сделано. Можно вопрос к группе серьезный. На самом деле, серьезно. Вы все из города Сургут?
2: Ну, я так понимаю, что практически
0: нет. Это не политический вопрос, нет.
3: Не-не-не, я не просто так спрашиваю, у меня есть определенные цели. Я говорю, вот все с этим городом, ну, хотя бы минимум 5 лет знакомы.
2: Вопрос имеется в виду, что родились здесь, коренные?
3: Да.
2: Нет. Ну, в смысле, у нас только Маша здесь родилась.
3: Ближайшие 5 лет жизни с Сургутом связано у всех?
2: Да.
3: Вот это мне нравится.
2: 30 лет это Сургут. То есть с детства практически. И само собой родители ехали на заработки на север. Это понятное дело. Здесь кто-то родился, кого-то брали детей лет в 5, как меня, перевозили сюда. И росли здесь.
3: Вот вопрос у меня такой, по большей части по жизни Сургута. Я знаю 100%, что в центре города, на центральной улице города, вернее, стоит памятник основателям города. Есть такое дело?
2: Есть такое.
3: Воевода, купец и казак, да?
2: Да.
3: Ну, там, наверное, что-то еще есть добавление какое-то. Кто четвертая фигура?
1: Там, если мне не изменяет память, там еще священник есть.
3: Молоток, все, я верю в этот город, я верю в этих музыкантов. Не просто так они собрались. И мало того, несмотря на то, что переехали, еще знают о нем очень много. Молодец. Меня уже это радует. Итак, ребят, давайте дальше. По сути, ну это был такой каверзный вопрос. Уважаемые знатоки, и поскакал. Примерно так. Нет. Расскажите, кто является основоположником текста? Кто рождает тексты, кто рождает музыку?
0: Тебе же сказали, басист, который в углу сидит, его не слышно вообще.
3: Не, ну погоди, у нас в 1861 году рабство отменили, там в Сургуте, возможно, чуть позже, так что не обращай внимания.
1: Тема тоже интересная, поскольку, как оказалось, сейчас, на данный момент, у нас уже 4 человека, пишущих тексты, а до этого изначально, как только мы объединились в самом первом составе, их было 3.
0: Слушай, а деретесь часто?
2: Часто.
0: Часто?
2: Но по делу.
0: И кто побеждает?
2: Побеждает здравый смысл, видимо.
3: Захар, слышал на заднем плане слово «дружба»?
0: Да, да.
1: Это басист был.
0: Это басист. Он, вот понимаешь, тут сразу понятно. Во-первых, самый человек, который первый начал писать тексты для группы, который до сих пор верит в дружбу, да. А его вот друзья, группа, они его посадили куда-то в дальний угол, чтобы вообще не слышно было. И вот тут впереди что-то
2: просто
0: там.
2: Просто басист уже обрел дзен, а мы только на пути к этому, поэтому.
0: И вот у них здравый смысл, а у него дружба. Вот так вот.
3: Слушай, ну много еще разговоров будет. Давай сразу, чтобы время не тянуть, следующая песня, а то мы вот время просто зря тратим. Какая называется? Как называется следующая песня?
0: Исход она называется.
3: Откуда эта песня взялась, ребят?
2: Это тоже альбом «Соль», записано в том же году, выпущенный в том же альбоме.
0: И тоже подписано латиницей.
2: Видимо, более такая легкость, что ли, гитарная, вот, лиричность, мне подсказывают тут коллеги. Можно слушать, я думаю.
0: Ну и давай.
3: Давайте.
0: Поехали.

0: А итак, друзья, 22:55 на наших зеленых системных. Я человек, который постоянно говорит время. Меня зовут Зухер. Вот, где-то там в Воронеже у нас находится диджей Костецкий. Вот, ну и где-то там тоже в Сургуте у нас 4 наших новых друга. Вот, группа «Зарница» на Аби. Вот, кстати, на Аби забыли мы вас спросить. Вы же вроде были раньше «Зарница», а потом стали «Зарница» на Аби.
1: На этот вопрос ответит наш басист Андрей, и мозг Андрей Капустинский.
0: Вы его посадите на кресло на колесиках, чтобы пододвигать его к микрофону и отодвигать, когда надо.
2: Да, они пододвинули. Всем привет. Значит, получилось так, что когда мы назвали, мы совершенно не учли фактор, что ну, не только мы такие оригинальные, а еще кто-то. В общем, в
0: кто-то
2: итоге...
0: еще из хоровода выпрыгнул.
2: И в итоге выяснилось, что есть такой казачий хор, значит, «Зарница». Есть группа, которая играет какой-то лютый металл, вот, и тоже называется «Зарница». И мы решили, ну, как-то все-таки, ну, чтобы название было оригинальным, а что-то толковое мы не придумали, и просто добавили приставку на «Аби». Вот, и слушай, второй альбом у нас уже был, по-моему.
3: Андрей, знаешь, что я думаю? Вот, вот тебя прям услышал, ты прям сейчас так красиво говоришь. Вот ты мне очень напомнил нашего бас-гитариста, ну, в моем коллективе, в нашем коллективе, который играет. Мы его зовем «Совесть». Мы его все, да, мы его все зовем «Совесть», потому что он имеет очень подвешенный язык в плане музыки, это раз. Во-вторых, он может ответить за весь коллектив, если вдруг с коллективом что-то случается. Видимо, ты тоже к этому числу относишься. И помимо прочего, влияешь на процесс создания музыки.
2: Ну, как раз вот в плане музыки я все-таки на вторых, иногда даже на третьих ролях, потому что творцов без меня хватает, я... в роли такого некого редактора, который какие-то там последние

0: Давай, подыгрывай. Ты пивной животик, давай, подыгрывай. Сегодня петь буду я. Ты планируешь вообще так сделать, нет?
1: Ну, на самом деле, мне очень здорово с ребятами создавать прекрасную музыку, и я наслаждаюсь этим моментом рядом с ними.
0: Я слышу, они там подхихикивают. Прям вот процесс.
2: Да, дело в том, что мы сами тут, вот Юра, к примеру, уже где-то какими-то путями пытается продвинуть идею отдельного Машиного альбома. Да и, собственно, мы абсолютно не против. Вот, просто помимо этого пока очень много других дел, но мы за то, чтобы как бы... И, кстати, Маша тоже пишет, и очень-очень клевые песни. Вот, поэтому все скоро будет. Маша и так поет, а скоро будет и сольные вещи.
3: Ребята, надо сказать, можно, что ее дебют состоится очень скоро. Дело в том, что мы хотели, думали в этой программе сделать презентацию. Мы сейчас открываем немножко карты.
0: Ну а давай сделаем-то, что нам мешает?
3: Нет, тут есть небольшой нюанс. Просто пока еще вещи дорабатываются, не готово.
0: Давай демку включим.
3: Да, 19 числа, в понедельник, собственно говоря, через неделю, у нас планируется релиз нашего абсолютно нового, свежего сингла, в котором как раз Маша впервые у нас дебютирует в качестве вокалистки.
0: Ну просто я тебе к чему это говорю там?
4: Я кушаю, ты разговариваешь.
0: Народу много. Сейчас народу много. И может мы где-нибудь сейчас, пока будет звучать какой-нибудь трек, вы найдете демозапись. Да, оп, даже, так, и мы ее прям включим, и уже народ, оп, послушает. Не, я не настаиваю. Если хочется соблюсти, как сказать...
4: Весь секрет.
0: Не секрет, как это? Ну, держать народ в напряжении, то ради бога. Ну, сейчас хорошая возможность. 16.036.
4: 036, любимый мой регион. Господи, давайте, ребят.
0: Это количество слушателей, я сказал. Вот, как бы... Ну, смотрите сами, дело ваше. Дело ваше. Вот,
4: у меня вопрос, погоди, дай я расскажу. Захар, до конца дай мне задать вопрос. В каком году вы были созданы изначально?
2: 2006 год.
4: Что с этого момента изменилось по настоящее время, спустя 10 лет? Я имею в виду состав.
2: А, состав... Радикально состав, конечно, не поменялся, потому что в 2006 году в городе Ханты-Мансийск состоялся первый концерт, тогда еще просто проекта, как принято называть проект. Мы тогда только договорились, уточню, что я, Игорь Капустинский, и Андрей Капустинский, мы братья, и, собственно, мы играли в одной группе, вот, и объединившись...
4: Необычно.
2: Да, вообще... Объединившись с Юрой, мы договорились о том, что мы пока просто поможем друг другу музыкально. Сыграв первый концерт в городе Ханты-Мансийске, проиграв, наверное...
0: Я понял, откуда взялось название вот этой анахреновой песни. Это вот просто... Это тяга к сложным словам.
4: Зухер, погоди, логопеда мы вызовем позже, дай рассказать человеку.
2: Ну и, собственно... Проиграв где-то сряду, наверное, часа 3-4, мы поняли, что наши дороги идут, наша дорога идет, то есть мы пойдем вместе. Да, в одну сторону до сих пор идем, поменялось много, поменялось восприятие друг друга, соответственно, за 10 лет люди взрослеют, меняется характер и все остальное, но единственное, что осталось, это, собственно...
4: Дружба. Я что жду в процессе вечера? Я одну песню, всего лишь одну песню, точнее, послушал три, но всего лишь одна песня мне понравилась так вот, прям, ну, цепанула. Я ее жду, расскажу, когда она будет, когда она в эфире появится, и расскажу, почему нам понравилась и что за песня. При этом я послушал только что буквально, когда ты говоришь, первый ваш альбом, первое ваше начинание, то, с чего вы начинали. Меня вопрос вот сейчас конкретно, в данный момент, интересует только один. Сколько людей остались из того прежнего состава 2006 года по настоящее время?
2: Трое.
4: Трое из восьми. Ну, если вы считаете звукорежиссера.
3: Нет, нас изначально было, в принципе, трое. То есть, когда мы записывали первый альбом, к как раз Игорь уже рассказал об этом, мы ждали отъезда нашего барабанщика. Собственно говоря, когда он уехал, только после этого именно группа оформилась как группа и стала называться «Зорницей» уже, так сказать, в монолитном ключе. И нас изначально было трое, потом люди...

0: приходили и уходили.
1: Не, они в хорошем смысле говорят, отъезда барабанщика ждали, то есть там это не то. Нет, не похоронное бюро ждало вместе с ним. Барабанщик отъехал чуть позже.
2: Я, ну, слава богу, жив и здравствует, и привет ему большой, если он нас слышит, Женя. Мы очень по тебе скучаем и очень тебя любим.
1: Нифига себе, вы вот это кослали. Ну ладно, дело третье. Расскажите, третья песня, какая она, что о ней, что о ней можно рассказать, о чем она?
2: А третья песня у нас
0: Катарсис там, если мне не изменяет
2: память, номер.
0: Не-не-не, Катарсис там ты заказал.
2: А, да-да-да, понятно, значит...
0: Она катарсис... очень длинная, мы покурить все успеем под нее.
2: Да-да-да, песня единственная, настолько длинная, да, вот в нашем всем репертуаре. Уж не знаю почему, наверное, потому что это блюз, вот.
1: Честно блюз говоря, это вообще интересное выражение. Все говорят блюз, да, есть... а ты так по-мужски, блюз это, ну что тут говорить? Что греха таить, это блюз.
2: Ну да, в общем, наверное, именно поэтому она получилась такая длинная, но надо сказать, что это первый опыт, наверное, действительно более-менее хорошо получившейся записи, потому что до недавнего момента, до того, как вышел наш третий альбом, конечно, как все молодые группы, мы испытывали с записью колоссальные проблемы, то есть мы не знали, что делается, как делается, а вот это случайно получилось, то есть в этот период такая вот более-менее подходящая, ну, хорошая слухабельная запись.
1: Сколько вот, в составе этой песни человек состоит сейчас? Ну, на момент записи.
2: Этой песни играют 4 человека. Надо сказать, что там, там проявился один из наших вот лучших наших товарищей. Это наш аккордеонист Иван Соловьев. Он, к сожалению, сейчас в группе уже не участвует, но мы продолжаем с ним вести дружеские, очень дружеские отношения. Он нам иногда помогает. Вот, на этой песне использован нами, не знаю уж, новинка это или нет, но перегруженный аккордеон, пропущенный через дисторшн. Вот. Ну и самое главное, что нужно сказать об этой песне. К сожалению, не очень веселая у нее предыстория, потому что написал задумку этой песни, написал первые куплеты этой песни один из моих очень хороших, лучших друзей, который играл в моей первой группе. Это сейчас Юра говорит. Моя первая группа называлась «Полигон ассоциации». И вот там был у меня замечательный басист Равиль. Вот, это его песня, задумка. К сожалению, он ушел из жизни, но в память о нем мы решили закончить эту вещь и, так сказать, презентовать ее миру.
1: Юр, ну прежде чем ты, вот я тебе, прежде чем мы поставим, хочу тебе одну такую вещь сказать. Вообще, изначально блюз — это далеко не самый веселый материал. Это сейчас, ну, из него сейчас сделали такое что-то подобие Растамана такого интересного.
2: Я что-то слышал об этом.
1: Да, но на самом деле изначально его... Вот как ты сказал о своем друге. Вот давай послушаем, наверное, память о друге и всем расскажем немного миру о группе такой замечательной, как Зорница, и память о твоем друге.
0: Поехали, что ли?
1: Да, конечно, ёпта, езжать пора.

0: Итак, друзья, 23.13 на наших зеленых системных, час 13 час в Сургуте и 23.13.37 в Воронеже. Вот, только что у нас отзвучал блюз «Катарсис» от группы «Зарница Наби». Был момент, когда я в панике начал шевелить мышкой, думал, кончился трек, а я опять все прощелкал. Вот, умеете вы напугать? Вот, в эфирном чате Зухера во ВКонтакте сидит Ромка один, скучает. Вот, ребят, Ромка же у вас играет, да? Который...
1: Нет.
0: Курбанов, нет?
1: Нет.
0: Нет?
2: Человек у нас заведует мерчем.
0: А, он делает погремушки, свистки, футболки, да?
1: Режет деревянные тарелки, матрешки, ложки, да, и так далее.
0: Вот, всем слушателям давайте... Друзья, вот сейчас все дружно зайдем в эфирный чат Зухера. Ну, кому не лень жопу оторвать уже от дивана. Да, сейчас уже спят же все, ё-моё.
3: Вот.
0: И напишем что-то Ромке, а то он там... Вот я чувствую, он сейчас уже начнет мерчем другим заниматься. Он сейчас начнет плести куклу Вуду и втыкать в нее стамески.
3: Мало того, и с ней жить. Ладно. Так, ребят, давайте по сути, давайте дальше про вашу замечательную деятельность. Скажите, пожалуйста, сколько ваш коллектив вот в данном составе существует уже лет, дней, месяцев, сколько?
4: Ну, в данном составе год, вот именно в том составе, в котором мы сейчас находимся.
3: Что?
4: Хочется уточнить, что состав, как сказать... Есть вот три человека, которые никогда никуда друг от друга далеко не уходили. Это вот басист Юрий Ануфриев, Игорь Капустинский, Андрей Капустинский. Так сложилось, что вокруг вот этих трех людей всегда вот люди приходили и уходили. На данный момент состав совершенно поменялся. Трое людей, которые вот изначально, собственно, команду образовывали, они до сих пор здесь. И я надеюсь, что состав в каком-то ближайшем будущем меняться не будет, потому что сейчас состав довольно-таки хорошо подобрался. У нас есть замечательный человек, как Маша Маслова, которая просто гармонизирует наш мужской коллектив.
0: Кстати, так. Кстати, Машкин трек уже вот у меня лежит прям на рабочем столе на мониторе. Как только вот решите, скажите Зухер Фас, я прям его в плейлист задвину.
3: Ну, погоди, мы на сладенько оставим, у нас еще время.
0: Ну, я просто, чтобы все знали, то есть развели мы, ребят, все-таки на презентацию трека.
3: Да, вопрос такого плана для всех слушателей информатного радио. Скажите, вот как на духу, вот как оно есть на самом деле. Самое благоприятное состояние для коллектива. Это когда никто никуда не спешит, либо когда все делается на скорую руку.
1: На
3: вот
1: самом деле,
3: по поводу создания песен.
1: Когда никто никуда не спешит. Конечно, нельзя упускать тот факт, что иногда под влиянием вдохновения что-то получается очень быстро. И это конечно,
3: это ты про детей говоришь. Нет, я имею в виду про музыку.
1: Ну, собственно говоря, музыка, то же самое, та же самая песня, можно ее назвать в какой-то степени ребенком. Иногда бывают дети, конечно, скороспелые. Но в основном, конечно, мы предпочитаем вдумчиво, спокойно, в благом состоянии, в гармонии с самим собой и с миром делать каждую из вещей.
3: А вот вопрос каждому из вас, прямо вот буквально все, кто сидят по ту сторону экрана. У кого какое образование музыкальное, я имею в виду?
4: Никакого.
5: Говори за себя.
4: У меня никакого.
3: А, вот видишь, на заднем плане уже возмущения пошли.
4: Да, тут...
1: Ну, на самом деле, очень интересно у нас, как менялся состав, так и люди приходили с разным образованием.
3: Нет, я касаюсь именно сегодняшнего состава, на настоящее время.
1: Именно в сегодняшнем составе у нас есть два человека, у кого есть музыкальное образование. То есть это я, Юрий, у меня музыкальная школа банально по классу фортепиано.
5: А у меня музыкальная школа по классу клавиши и эстрадно-джазовый вокал.
0: Вот как.
3: То есть школа всего лишь?
5: Да, школа.
3: Ну просто я по голосу спрашиваю, у меня жена тоже поет и неплохо поет. Но я слышу по голосу, то что, скорее всего, ваши вокалистки... да, ну, я так в третьем лице расскажу. Доступны ноты как низкие, так и высокие очень, насколько я понял.
5: Ну да, безусловно.
1: Диапазон у меня на самом деле очень широкий
3: диапазон. Да, это вот потом прям слышно по первым вот ноткам, даже просто по разговору. Это здорово. Итак, в итоге, кто имеет хоть какое-то высшее образование?
1: Высшее образование у нас было только у одного участника коллектива, который, к сожалению...
3: Не прижился, я так и понял.
1: Сразу. Нет, не прижился. Волею судеб, скажем так, она перестала с нами работать, но она по-прежнему остается нашим одним из лучших друзей, также иногда она помогает. Это Маргарита Тушкова, была у нас скрипачка такая в коллективе. Она является преподавателем музыкальной школы, закончила консерваторию, сейчас она уже преподает также в музучилище в нашем, то есть в колледже сейчас музыкальному переименовали.
3: Младший вот в армии, все у нее хорошо. Так, я правильно понимаю, ну, продолжение разговора. Младший внук в армии скоро умрет, мы будем ходить носить на Пасху и Пасхи. Так здорово рассказал просто изначально тоже. Она вначале отучилась, потом там закончила, уже преподает, потом не закончила
1: свою жизнь. Нет, надо сказать, что благодаря нашей встрече в коллективе, в итоге она стала крестной моих детей.
3: О как! Нифига себе, задумали как. Ну ладно, это полбеды. Рассказывайте, следующий трек. Захар, у нас какой трек следующий?
0: Ну, номер. Номер, видимо.
3: Нет, номер мы пропускаем, потому что мы его пропустили изначально. Следующий.
0: Нет, мы его не пропускали.
3: Ты решил все-таки поставить. Ребята, есть такой трек, как номер?
4: Ну, хороший трек.
0: Ну, хорошо, тогда ставим.
3: Да, да, да. Он есть, это хорошо, ребят.

0: Ну вот, теперь я слышу. Я вот слушаю песни группы «Зарница на Оби», и сейчас я не знаю, обижу, не обижу ребят. Наверное.
1: Разозлишь.
0: Разозлю, да. Хорошо, что они в Сургуте. Вот, и не будут кидаться у меня тухлыми помидорами.
2: Да ничего, там Тополен рядом ездит.
0: Я с каждой песней слышу нового исполнителя. Вот, сперва это был Цой, Калинов Мост, Дим Коревякин, да. А потом я услышал Чайфов. Вот, сейчас я услышал что-то близкое к группе «Технология». Это вот какого года песня у нас?
3: Впервые я такое сравнение слышал.
0: Вот, вот видишь.
3: Очень интересное сравнение.
0: Я как человек с характером говна вот рублю правду матку. Вот, друзья, в эфирном чате Зухера вот вообще сегодня шаром покати. Ну никого. Ребята между собой общаются в чате, пока играют песни. Смотрите, вот на дворе 16-й год. Группа начала существование свое в 6-м году, да? Получается 10 лет группе. Вот вас уже музыка кормить начала или все-таки пока не получается?
2: Подкармливает, скажем так.
0: Ну, то есть вот так, чтобы сказать, нет, я сегодня на работу не пойду, потому что мне хватает, я музыкант. Такого нету.
3: Нет, такого нет.
0: В жизни кто кем работает?
2: К сожалению, из-за нашей такой удаленной географической позиции нам очень сложно выбираться. Хотя, кстати, раньше, несколькими годами назад, мы более активно ездили по просторам нашей родины. Сейчас все больше находимся здесь, но, видимо, потому что идет творческий процесс создания нового материала, его записи, аранжировки, в общем, достаточно длительный, поэтому не получается активно ездить, но, тем не менее, здесь пока что-то удается делать.
0: Да я тебе скажу, дело даже не в удаленности, просто народ ходить перестал. Вот, у вас как там с этим делом? Ходит народ
3: на
0: концерты?
3: Так же, наверное, как и по всей стране, да и вообще, в принципе, наверное, в мире. Насколько я осведомлен и информацией владею. Да, во-первых, Сургут очень небольшой город, на самом деле, и мест, где проводят рок-концерты или какие-то клубы, их очень мало. Крайне мало, приходится выходить какими-то там сайт-проектами коммерческими в какие-то караоке-клубы, чтобы заработать на продвижение, на запись, на все остальное.
0: Ну, то есть на похоронах, на свадьбах играть приходится все-таки?
3: Приходится, к сожалению, да.
2: Ну, а что ты смеешься, Захар? У меня вот, например, следующий из похорон на свадьбу будет 10-й юбилейный, я планирую отмечать. Утром похоронил, вечером поженил, для меня это нормально, как бы, почему нет? И там плачут, и там плачут, по одному поводу, по поводу грусти, второй по поводу радости, это нормально абсолютно.
3: Можно взглянуть на вопрос философский, все-таки жизнь и смерть, вечный круговорот.
2: Вот ты прямо сейчас вот прям новую песню, по-моему, написал. Жизнь и смерть, вечный круговорот. И так можно дальше продолжать. Ладно, давай вопрос такой какой-нибудь, Захар, такой заковырчистый. Вот какой ты любишь, такой говнистый.
0: Ты мне предлагаешь задать говнистый вопрос?
2: Ну, конечно, ну кто еще может говнистый вопрос?
0: Блин, ты прям вот как-то меня... Слушай, ну, самый говнистый вопрос, наверное... Ну, мой любимый говнистый вопрос. Я его задаю практически всем музыкантам. Вот вы попизживаете чужое творчество? Как
3: постоянно.
0: Бы... Постоянно,
2: да? Самый короткий ответ.
0: Я люблю честных людей.
2: Самый любимый вопрос, самый короткий ответ. Как здорово.
0: Я люблю честных людей. Вот.
4: На самом деле, это очень рекомендуют профессионалы делать. Так что мы как бы в тренде. Вот есть такой небезызвестный Сергей Александрович Калугин. Он прямым текстом сказал: воруйте у великих, и будет вам счастье. Так что мы этим занимаемся.
2: Ну, то есть, в принципе, если сейчас копнуть так под Бетховен, то завтра что-то красивое получится.
4: Ну, нет, Бетховен не получится. Просто сейчас у нас как бы культурологически идет постмодерн, и что-то такое изобрести, это крайне сложно. Ноты-то все уже переиграны вдоль и поперек. Поэтому просто сейчас вот занимаемся тем, что компилируем из старых нот какие-то новые там...
3: Свое видение. Ну,
2: нет, да, слушайте, свое... у меня вот 7 лет назад был спор с одним из студентов в Гнесинке. Я туда там поехал к другу отдыхать, в Москву.

0: и получился этот разговор. То есть я, в принципе, ему к утру сумел доказать. Начался у нас разговор часов в 7-8 вечера, к утру я ему сумел доказать, что есть такие ноты, которые еще не играны.
1: И ты даже спел, по-моему, на этих нотах ему.
0: Ну как спел? Промычал, глядя в плинтус лицом. Да.
1: Ты говорил ему ногу дай?
0: Конечно, я должен посмотреть размер ботинка, который мне пинает. Так, в целом, ребят, какой следующий трек, как называется?
1: «Быстрая река».
0: Вот, вот, вот про что я хотел рассказать. Этот трек, это тот трек, который мне понравился, и почему я его так ждал очень долго, потому что ваше изначальное название «Зорница», и этот трек для меня получился такой, знаете, какой-то не совсем соответствующий. То ли вы подросли от своих прошлых треков, к этому треку подходя, к созданию этой песни, этому творчеству, то ли он какой-то слегка несвоеобразный, потому что мне эта песня чем понравилась, она, ну, не знаю, мне кажется, по вашему творчеству это слегка такой отдаленный какой-то вариант, который вы решили взять откуда-то из космоса буквально.
2: Ну, не знаю, сложно описать твои ощущения.
0: Мои ощущения такие, это что-то между Любы Кадышевой, космосом, инопланетянами и что-то еще примерно с этим связанное. В общем, этот трек мне очень безумно понравился.
1: Костик, с тобой все понятно. Теперь вопрос ребятам. Ребят, а вы пользуетесь расширителями сознания?
3: Нет, расширяем сознание совершенно естественно, без всяческих допингов, то есть, грубо говоря, постом и молитвой.
1: Молодцы!
0: Я понял, куда меня потянул. Я в церковь тут не ходил,
1: я не знаю. Ну давайте ставим, слушаем. Костик так расхвалил, прям захотелось.
3: Есть небольшое, так сказать, предисловие, хочется сказать перед этой песней. Она на самом деле очень старая, одна из самых старых песен в нашем коллективе. Вот. Не столько как бы в данном случае сама песня, сколько события с ней связанные. Дело в том, что нам очень посчастливилось в нашем же собственном городе встретить просто удивительного человека, которого зовут Александр Монтов. Пожалуй, это единственный человек, может быть, в мире, который, являясь слепым тотальником, снимает кино. То есть он ослеп, но во время, как бы, ну, собственно говоря, в середине своей юности ослеп. Вот. Но до этого занимался видеомонтажом. После того, как эта трагедия случилась, он решил, почему бы не попробовать продолжить. И совершенно удивительнейшим образом ему удается сейчас снимать
0: самый... Ты понял, почему меня потянуло к этой песне?
1: Ну, как
0: вот, ты понял вообще по жизни, вот, по душе, по моей?
3: Во-первых, хочется сказать, в общем, спасибо случаю, проведению, что мы с ним встретились и подружились. И как раз вот эта песня, она профигурировала в двух его первых фильмах. Собственно говоря, не только она, но эта песня одна из центральных саундтреков, которые он решил включить в свой фильм.
0: Ну что, дай бог ему здоровья, ребят, дай бог ему здоровья большого человечества.
1: У меня вот единственный, вот просто единственный вопрос, не стёба для, не просто вот самому любопытно. Он совсем слепой или слабовидящий стал?
3: Нет, он тотальник, то есть это абсолютно слепой человек он стал. Удивительно как раз именно то, что он, каким образом ему удается снимать кино, он полностью, точно, с точностью до мелочей представляет себе кадр, что должно быть в кадре, и объясняет это оператору.
1: То есть, все-таки этом... оператор присутствует отдельно.
3: Конечно,
1: вот.
3: Безусловно.
1: Меня есть, вот это в тупик просто загнало, то
3: есть... Технические вопросы все выполняют именно зрячие люди. То есть,
0: Зухер, понимаешь сейчас магию чисел, в принципе, о том, что вот мне эта песня понравилась, и хотя я не знал предысторию, да, и ты знаешь мою историю.
1: Ну, как бы да.
0: И как бы, вот ты представляешь, насколько всякая магия все-таки музыки, насколько она велика. Потом расскажем, о чем эта история, но давайте послушаем песню, действительно песня классная.

0: А итак, друзья, 23:37 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. С вами чуть не сказал ехидный конек. Нет. С вами диджей Косецкий. Вот, с вами группа Зорница на Аби, у которых сейчас уже почти 2 часа ночи, да, правильно считают?
1: Да.
0: Вот. И.
2: Ну, ребят, давай, можно, Зухер, я сейчас
0: расскажу. Да, говори.
2: Я почему говорил об этой песне до этого, и вот ту историю, которую вы рассказали, абсолютно Зухер знает. Я не буду врать, и первый раз в эфире, наверное, все это скажу. У нас с моей супругой ребенок слепой. Вот как-то так сложилось, что мне вот эта песня понравилась больше всего. И ту историю, которую вы рассказали, мне лишний раз сил придает, чтобы заняться этим вопросом. То есть, как бы, не то, не это не за жалость. Это, знаете, это вот, наверное, что-то сверху все-таки подается и вашей группе, и мне подает, чтобы о чем-то узнать побольше. И ваша группа не просто так нарисовалась в нашем эфире, очень здорово нарисовалась, хочу заметить. Вот, ввиду всех событий, вопрос даже не об этом. Вопрос о том, как вы готовы в дальнейшем работать, что вы хотите преподнести людям в дальнейшем. Мне вот эта песня безумно понравилась, как вы сказали, что ей много лет, но, тем не менее, она актуальна, вот лично для меня она актуальна до сих пор.
1: Честно сказать, мы сами находимся иногда в таком, скажем, мыслительном тупике, то есть нам не всегда понятно, как воспринимают наши песни слушатели.
2: То да есть, на ура, вот лично по мне, на ура.
1: Просто так, как раз, что попадает такое несоответствие, то есть те вещи, которые больше всего нравятся нам, что мы больше, в которые мы вкладываем больше всего, почему-то становятся незамеченными, не особо так, зрителям. А вот что-то более попроще, что для нас как бы является, ну, таким не особенно нагруженным смыслом и там передающим какие-то вибрации, оно наоборот приживает. Ну, как бы это достаточно часто случаются такие вещи.
2: Смотрите, две истории, прям, даже три истории. Назову имена и фамилии: Стас Михайлов, Трофим и Гриша Лепс. Из этих двух людей кому помогла Пугачева? Это Гриша Лепс и Стас Михайлов. Трофим вроде как обещал пробиться сам, но в итоге, наверное, тоже под ней подходил, все-таки проходил там мимо Галкина, тем не менее. Что хочу сказать? Вот все-таки она изменила. О чем я, даже не суть. Вот у Стаса Михайлова куча песен валялась с 93-го года, как он сам говорит. У Гриша Лепс пел очень такие неказистые песни, а про Трофима вообще молчу, потому что он пел буквально практически все песни матом. Вы каким образом пытаетесь вылезти на... Все-таки вылезти любая группа, хоть что там греха таить, правильно, нет?
1: Совершенно верно, но мы на самом деле еще решаем для себя этот вопрос. Каким образом? Может быть, сейчас скажу крамольную вещь для миллионов рок-музыкантов в нашей стране, да? То есть, как бы, для нас несколько чужды ценности изначально, которые вкладывались в такой якобы шутки, да, то есть характеризующие рок-н-ролл, как там секс-дракс, да? Mm-hmm. То есть мы все-таки пытаемся донести такую мысль, ну, во-первых, в себе воспитать, скажем так, лучшие качества человеческие. И, собственно, через свое творчество пытаемся обратить именно на духовный путь и взоры наших слушателей. Соответственно, как бы отвечая на вопрос, что мы хотим сделать дальше, не скрою, что по сравнению с предыдущим нашим творчеством, которое мы сейчас слушали с вами, мы сейчас немножко грубеем. То есть у нас становится звук жестче, тексты становятся жестче. Вот. Но тем не менее, нам так представляется, что все-таки они уже становятся более обдуманные. И, наверное, мы пытаемся идти в ногу со временем, которое тоже становится жестче. Вот. И посыл все больше углубляется, скажем так, внутрь каждого из нас, каждого человека в отдельности. То есть основной посыл – это искоренение самого плохого, самого разрушительного в себе изначально.
2: Угу. Юрий, а такой вопрос. Вот у меня вопрос складывается такой вот. Почему я никогда, Маша, прошу прощения, я никогда не беру коллектив женщины? Причем, в принципе, создал коллектив не я, но так получается, что женщина, я считаю, враг коллектива. Но это мое личное мнение, опять же, Маша, не упрек, ни в коем случае. Мне недавно это доказал группа «Ленинград», которая взяла в свою группу вот эту очаровательную девушку, якобы очаровательную. Вот. И мне кажется, они стали какие-то мягкие слишком. Вам не кажется?
1: Дело в том, что, как нам, честно говоря, совсем не
2: то. Пускай Маша ответит.
1: А, Маша, да, Маша. Ответь, пожалуйста, на вопрос.
3: Мне вот очень хорошо, что меня взяли в группу.
2: И все. И, собственно, что там еще говорить? Мне хорошо, что меня взяли в группу.
3: Я знаю, что когда женщина приходит в мужскую команду, она своей энергетикой очень сильно разбавляет мужской коллектив. Вот.
4: В какую сторону?
3: Тем самым мужчины, находящиеся в команде, начинают договариваться между собой, нежели ранее, чем они.
4: Это при учете, что у женщины, у девушки есть своя четкая позиция, свой четкий взгляд на мир, на вещи, на музыкальный какой-то процесс творческий. И да, нам с какого-то времени, когда пришла Машуня, нам стало гораздо проще договариваться, потому что какие-то моменты она просто сглаживает вот эти острые углы.
2: Маш, а я вот смотрю вот на логотип сегодняшнего вечера, который ВКонтакте, там ссылка на который, вот, не кажется ли вам, что вы являетесь таким определенным, такой определенной звездой под названием «Солнце», вокруг которой крутится бас-гитарист, гитарист, барабанщик и вокалист и все остальное? Не, ну честно, честно.
3: Солнышко это я или солнышко это вообще?
2: Нет, солнышко это вы.
3: На самом деле, я считаю, что, ну, если взять звезду по имени Солнце, то это самая главная наша звезда, и смысл в том, что она притягивает к себе людей точно так же, как и мы притянулись когда-то друг к другу.
2: Так вот, я про то и спрашиваю, не являетесь ли вы таким самым Солнцем?
3: Ну, возможно, в чем-то я и объединяю.
2: Вы просто скромный человек, поэтому не хотите говорить правду. Да, я звезда. Ребята, так и крутитесь. Так, Зухер, какая у нас следующая песня? Давай, ладно,
0: пустые дни.
2: Пустые дни.
1: А у нас есть небольшое предложение. Раз уж мы заговорили, собственно, о женской составляющей, о нашей звезде. Видимо, не получится у нас, значит, вовремя, так сказать, как мы планировали, сделать презентацию Машиного замечательного вокала, Машиного голоса, так сказать, в нашем коллективе. Предлагаем поставить тот трек,
2: который... А почему не получится?
1: Ну, потому что сегодня получается презентация ее вокала, раз уж мы об этом так договорились.
2: Мы решили, в общем, подвести этот разговор к ее треку сразу.
0: Ну, конечно же. Ну, потому что хочется же услышать.
2: Ну, да.
0: Хочется же уже вот понять, на чем вся судорога держится. Вот. «Я здесь» называется песня. Мах, будешь что-нибудь рассказывать про нее? Или просто слушаем?
2: Да нет, давай расскажет, пускай хоть немного расскажет.
3: Ну, на самом деле, песня была написана в очень интересном стиле, потому что до этого я не писала вот в таком стиле, как написана, собственно говоря, эта песня. И песня очень замечательная, но она в то же время очень грустная и, собственно говоря, о потере человека, но в то же время она оставляет некую толику надежды, что все в итоге будет хорошо. Поэтому, я думаю, стоит послушать.
0: Ну и слушаем.

0: Слушай, ну вообще умничка. Вообще умничка. Маш, ну я жду ее. Слышишь ты?
1: Я жду. Я надеюсь, выйдет.
0: Вот, как только досведете, там гитарки чуть-чуть осталось поправить, и я ее жду без всяких конкурсов. Вот, ребят, смотрите, осталось у нас 10 минуточек. Вот, осталось у нас 1, 2, 3, 4, 5 треков. Вот, давайте, какой хотелось бы, чтобы обязательно прозвучал.
2: Ну, мы думаем, что наконец мы оставим «В небо», то есть последним треком. Угу. Вот. А еще я думаю, что было бы неплохо послушать песню под названием «Кто тебя звал». На данный момент, честно говоря, именно по нашему мнению, ну, по нашему и по мнению наших близких, ну, к примеру, жен, вот, наших близких друзей, вот, это одна из лучших песен, которые нам удалось когда-то записать.
0: Вот, ну вот я их ставлю тогда прям вот вверх плейлиста. Давайте тогда, я не знаю, давайте прям тогда начнем с «Кто тебя звал», да?
2: Да, давайте именно.
0: Вот мы ее ставим, вы пока продумываете, что сказать. Во-первых, вам надо упомянуть все свои ближайшие концерты. Вот, вам надо будет что-то пожелать людям. А «В небо» мы ее прям на финал включим и под нее завершим, да? Как вам такое?
2: Добро.
0: Все, «Кто тебя звал», ставим, слушаем, поехали.

тьма и свет. Я провожаю в путь, и я в пути. Я — это ты. И нет во мне предела, и нет границы мне. И ты, бредя моими же стопами,

0: А итак, друзья, 23.55 на наших зеленых системных. Сегодня в гостях у нас была группа «Зорница Наби». Ребят, давайте прям рассказывайте, какие ближайшие концерты, потому что сейчас, во-первых, это все услышат, во-вторых, потом запись, сколько народу послушает. Прям вот не стесняйтесь, месяца на три вперед можете рассказывать. Вот, давайте.
1: А, хорошо. Итак, жаль терять такую возможность, потому что эфир спонтанно действительно получился, но тем не менее мы выражаем благодарность как бы за такую интересную очень возможность услышать радиослушателям нас, собственно говоря. Ну, надо сказать, что сейчас на данный момент группа занимается, активно очень занимается записью нового материала, поэтому концертов планируется не так много, как хотелось бы. Но ближайший концерт это будет полуакустическая программа у нас в городе, вот, сольная. В дальнейшем, к сожалению, в ближайшей перспективе, где это будет новое открывшееся заведение в нашем городе, называется оно Solidity, это караоке-бар. Несмотря на то, что это караоке-бар, очень хороший там звук, очень хорошая обстановка, ну и большой, большой привет, спасибо персоналу. Вот. Значит, в дальнейшем все остальные концерты у нас планируются, в принципе, или даже не концерты, а скорее выступления выездные. То есть у нас есть план поехать и к Семену Чайке на свое радио, вот, потому что приглашали, ну, так скажем, приглашали, да. Вот. И в ближайшее, самое главное, что мы хотим сделать, на данный момент мы записываем наш новый мини-альбом, вот, совершенно с новыми треками, то есть как бы никогда раньше не звучавшими, и только что, вот, грубо говоря, с пылу жару, что называется. Вот. И самое главное, что будет в ближайшей перспективе, мы в начале программы немножко ошиблись, 19 числа, это в эту пятницу, у нас произойдет презентация нашего нового сингла, который будет предшествовать выходу мини-альбома. Вот. Очень хотим попросить, так предложить, даже потребовать всех слушателей наших, вот, и еще пока не наших, которые, надеемся, станут нашими, вот, обратить внимание на этот сингл, поскольку это наша такая смысловая выжимка из того, что на данный момент происходит в мире, наверное, как бы самое главное, что мы бы на данный момент, всю секунду, хотели миру бы сказать, вот. Очень необычная для нас эта работа, потому что мы впервые работаем в таком стиле, в котором, собственно, записан наш новый сингл. Вот, не буду открывать всех карт, но это будет совершенно, совершенно иная зорница, не та, которую привыкли.
2: Так, ладно, давай, короче, конкретно, дата, где и когда, во сколько?
1: Дата релиза нашего сингла – это 19 число, пятница. По времени не могу сказать, это как выложит в сеть его наш басист.
2: Ох ты, где?
0: Понятно.
1: Вот. На официальной странице ВКонтакте он будет презентован и, соответственно, дальше будет расходиться по сети, ну, пути, так сказать, где он будет появляться, мы пока сами не знаем. То есть это будет продумываться в ближайшие два дня.
0: Вот, ну, ребят, и, от себя могу сказать...
3: Я прошу прощения, добавлю, что буквально в течение месяца будет доснят клип, который начал уже сниматься на эту песню. Соответственно, где-то в течение, по окончании этого месяца, можно также в сети увидеть клип на эту песню.
0: Вот, ребят, молодцы, огромное вам спасибище. Я надеюсь, что после сегодняшнего эфира у вас поклонников прибавится, друзей прибавится. Вот, ну, я для себя открыл очередную интересную группу. Дерзайте, творчество вам, успехов вам. Костюха.
4: Да что можно сказать? Тут, во-первых, спасибо действительно группе «Зорница». Ребята, два часа разницы, как оказалось, нифига страшного. Для любителей музыки, в которых сейчас 16 с лишним тысяч, вас многие открыли для себя впервые. Многие о вас вспомнили, многие вас полюбили еще раз вот за вторым разом. А для остальных... Слушание неформатного радио. Неформатное радио для тех, кто слушает и слышит. Все, мой любимый лозунг. И пускай будет так. Все.
0: Ну и завершаем сегодняшний эфир песней «В небо». После нее сразу хоть трава не расти будет, или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Запись эфира выложу прям вот как только нажму стоп, буквально минут через 15 появится в эфирном чате Зухера. Так что кому надо, забирайте, копируйте туды-сюды. Все, всем спасибо, друзья, не болейте, любите друг друга. Со мной услышимся теперь в среду в программе 5 плюс 1 в 9 вечера. Ну, а с программой «Без воды» через неделю будет опять Костюха, буду я. Будет у нас группа «Пластика», по-моему, да, Орловская?
2: Да.
0: Вот, подтягивайтесь, кому интересно, обязательно будьте. Все, всем удачи, ребят, вам спасибище огромнейшее.
1: Спасибо огромное вам, спасибо большое радиослушателям, всем мира, мирного неба над головой и, наверное, удачи, баланса внутреннего, гармонии в это неспокойное время.
0: Все, слушаем песню и вырубаемся. Пока, друзья.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Карьеру бас-гитариста он начал с того, что украл гитару. Пришел на собеседование к группе Хавквит. Они такие: мы придумали, нам не нужен басист. Но через пару часов должен был начаться концерт, а ихний басист куда-то пропал, оставил свою гитару. В жизни не играл на басу до этого, говорил он. Ну как иначе учиться? Не зубрить же аккорды по буклетику. Всегда круче, если ты пару раз ошибешься. Звук-то реально громкий, никто и не заметит. Хавквит, Сильвер Машина.

Ян Фрейзер! Лемми Килмистер, бессменный лидер Моторхед, родился 24 декабря 1945 года в Берсэме, в Англии. В 20-м году журнал Rolling Stones поместил Лемми на 33-е место среди величайших бас-гитаристов рок-н-ролла. Нормальное детство для рок-н-ролльщика. В 11 лет начал курить. Учился в школе верховой езды, потом работал на фабрике, в 17 лет стал папашей. Короче, девки, кони, рок-н-ролл. Он говорил: обожаю девушек из мужских журналов. Какая разница, что у них там все не настоящее? Вы хотите видеть там сиськи, отвисшие до пояса, как бидоны с холодной кашей? Кому нужен этот реализм? Дайте мне силикон!

Еще пару извещений, Леми. Я холостяк, говорил он. Я не припомню ни одного счастливого брака. Даже у моих родителей его не было. В одном английском журнале написали, что я трахнул 2000 женщин. Так вот, врут, всего 1000. Во что превратился рок-н-ролл сегодня? Парни в клетчатых рубахах стоят на сцене и пялятся на свои ботинки. Если ты собрался стать ёбаной звездой, то будь же ей. Публика не хочет видеть на сцене чувака из соседнего подъезда. Она хочет видеть, сука, инопланетянина. Ози Осборн сказал про него. Он был воином и легендой. Умер Леми в Лос-Анджелесе 28 декабря 2015 года в собственном доме, играя в любимую компьютерную игру. Arise!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется. Трек «Поехали».

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

в солнечный день, как жить, начиная с другого листа, летит мой трамвайчик под номером 7. В счастливые давние с детства места он мчит по Полихе все дни напролет, звеня переливом прохожим скорей. Здесь где-то Сережа Галанин живет, поет про Валеру и верных друзей.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

что Ладыгин или Яблочко. Американцы уверены, Томас Альва Эдисон. Всем известно, что лампочку включают обычной кнопочкой. Нажать ее проще простого, и сразу светло. А в силу низкого коэффициента полезного действия лампочка в основном производит тепло.

тоже и светит, и греет, и как электричество на два полюса разделены. Открытый вопрос, кто здесь минус, кто плюс, но бесспорно эти два полюса взаимны. Все так похоже на электрическую лампочку. Может быть, есть какая-нибудь человеческая кнопочка? Ответы простые прячет природа хитро, но было бы здорово, нажимаешь и греешь.

цвет или хотя бы свечку того, кто на полюсе мерзнет, легко убедить. В реальности кнопки, пусть люди все очень различные, особенно если полярника хотя бы немного любить, если ему мы хотя бы чуть-чуть симпатичны. Ничто не уйдет от научного строгого счета. С высокими чувствами в жизни не всем повезло, но кнопку нажать без любви — это ведь тоже работа. Физика утверждает, от всякой работы тепло. И лишь для влюбленных наука даст странный ответ. Как в близких объятиях или на расстояниях телескопических, по телефону, по почте или даже просто телепатически. Обычная кнопка.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
2: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

мысли в сумерках летнего дня.

кто я? Загнанный в угол раб, в руках человека черного. Кто ты?

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь

Не молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен.

0: Обязательно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Кариока Дойрис Монтейру родилась 21 октября 1934 года. Где? В Рио-де-Жанейро. Опять мы с вами в дебри, в гущу, в чащу полезли бразильских музыкальных джунглей. До сих пор Дорис здравствует. И что интересно, выступает 87 лет. Почему она? Да потому что это величайший голос 50-х, 60-х, 70-х годов бразильской эстрады. В 15-летнем возрасте она начала свою карьеру, победив в аналоге сегодняшнего голоса. Но тогда народ голосовал не по СМС, а письма писали на бумажке ручками. Она считается одной из самых выразительных певиц в переходе от самбы «Кансао» к «Босанове» начала 50-х годов. «Афейра».

Мисс Монтейра снялась в 8 фильмах, получив в 1953 году награду за лучшую женскую роль. Помогла создать таких композиторов, как Антонио Карлос Джобим, Фернандо Сезар. Записав более 20 пластинок еще на 78 оборотов и 20 лонгплеев. Детство у Дорис было бедное, но родители все давали, чтобы девочка училась и развивалась, освоила французский язык. Кстати, песня, с которой она победила в конкурсе, исполняла на французском языке. 8 лет работала певицей в оркестре на национальном радио. Работала даже во дворце Копакабана полгода. Это крутейшая площадка в Бразилии. Ну, типа у нас Большого театра в балете. Ну и признание, успех. Это бразильский «Битлз».

2010 году Дорис Монтеро вместе с саксофонистом Аурино Феррейрой была отмечена на аллее славы Ипанемы, ну, типа бразильская аллея звезд. Музыка Монтеро является наследством бразильской культуры, и поэтому ее надо изучать. Писал про нее Руи Кастро, известный бразильский писатель. 87 лет она по-прежнему поет, живет в своей квартире в Копакабане. Некоторое время назад она решила перепеть «Fecho Meus Olhos» — песню со стороны «Б» своей первой пластинки, выпущенной в 1951 году.

0: Издеваться любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нету голода вокруг, и смех детей ты слышишь звонкий, и хлопья пепла не целуют твоих губ, и запах пороха не разрывает легких. Поэтому живи и улыбайся, и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорее с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.
1: Участники сборника «Грани».
2: Первый трек пластинки «Грани 2» группа The Mowglis, город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». А город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

Я подался бы в панки, если б не был так грустен. Попросился бы в хиппи, если б не был так зол. В голове моей ветры, птицы гнезд не совьют там. И друзей мне не надо, и не надо врагов. В голове моей ветры, птицы гнезд не совьют там. И друзей мне не надо, и не надо врагов. Мне не надо прощенья,

0: Сны мне по точкам помашет, и козленок подземный дружески подмигнет, и архангел небесный мне по точкам помашет, и козленок подземный дружески подмигнет. Вот.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

и пластинки иглой царапают нервы. По комнате рассредоточился запах винила. Если меня догоняют, значит я первый.

Кто-то на сцене бьет микрофон по губам. Боль в животе и коленки мешают стоять. Я знаю, что все отдают предпочтение словам.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

зрачки, как маячки. А на рассвете в туалете я подсчитывал очки. А ты опять начнешь страдать. Ты будешь в этом превосходном, мне тебя не перегнать, но мне плевать. И а ты опять начнешь страдать. Ты будешь в этом превосходном, мне тебя не перегнать, но мне плевать. Я буду ждать.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа «Агенда», и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск, трек называется «Небо край», поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно уже мы завели себе Discord, который не тупит, в отличие от ВКонтакта, и в котором все наглядно и понятно. И могу уже поприветствовать там Стрелу Морфея, Витоса, здравствуй, дружище, и Антоху. Вот, Родик вижу, короче, народ подтягивается. Итак, друзья, в прошлый вторник не вышла у нас бомбардировка. А почему она не вышла? Потому что враги, суку, отрубили оптику Зухеру прямо топором тупым, ломали его, грызли, и пришлось нам все это дело снова побеждать, завели себе нового провайдера, и теперь все будет стабильно. Вот, есть у нас, что хотел сказать, Вадимка, здорово, здорово, дружище, есть у нас отбивочка, вот, Антоха наш, друг Антон Андреев Халк, кто сидит у нас в эфирном чате в Дискорде, прислал мне давеча отбивочку, собственно, изготовление специально для программы «Бомбардировка». А то, говорит, на всех программах есть отбивочка, а на «Бомбардировке» что-то прям вот совсем никак. Итак, давайте все вместе заценим, ну а вы прям тут же комментируйте, как вам понравилось. Не понравилось, собственно. Итак, ставлю отбивка от Антохи прям вот для неформатной бомбардировки.
1: Началась. Неформатная.
2: Бомбардировка.
0: И, собственно, после этого грандиозного Биг Бада Бума появляюсь я и начинаю нести всякую чушь. А итак, друзья, еще раз здравствуйте. Очередная подборка у нас от компании Бомба Питер. Очередная десятка треков. Вот, победителем прошлой программы, то бишь, которая была у нас 3 недели назад. Аж на 3 недели назад. Является у нас Виталий Богданович со своими алыми парусами. Собственно, ставим победителя прям самым первым, а народ пока подтягивается. Итак, поехали, ставим, слушаем. Победитель прошлой программы Виталий Богданович, алые паруса, поехали.

Итак, друзья, отзвучал у нас победитель прошлой программы Виталий Богданович, «Алые паруса». Что ж, ждем от Виталия трек на сайте Неформатного радио, письмо модераторам и, собственно, забираем этот трек в постоянную ротацию. Итак, что же, давайте будем приступать к очередной бомбардировке. Очередную десятку треков мне скинула Дашка, скинула мне очередную сопроводиловку. Вот, но что-то сегодня опять без городов. Так что сегодня будем гадать. Ну, будем надеяться, что Дашка сама нарисуется у нас в эфире и будет нас радовать ссылочками. Вот, ну и что, первыми самыми у нас стоят в списке группа «А-Рай», город Тольятти, вот написано. Собственно, читаю сопроводиловку. Группа «А-Рай» появилась в городе Тольятти. Лидером, автором песен и основателем группы является Александр Куликов. Вот, трек называется «Где-то любовь». Собственно, «А-Рай». Будем ждать «Б-Рая», «В-Рая». Почему «А-Рай»? Не знаю. Вы, как всегда, слушайте, комментируйте. Поехали.

А итак, другие подруги, 21.12 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Можете писать туда. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно мы все перебрались в Дискорд. Ссылочка на наш Дискорд есть в заведенной теме во ВКонтакте. И также в группе большая жирная кнопка «Эфирный чат». На нее можно нажать и увидеть там все инструкции. Только что отзвучала группа «А Рай», «Город Тольятти», «Где-то любовь». Кстати, музыканты, все, кто у нас в первый раз, для вас специально говорю, если вдруг вы слышите свой трек в прямом эфире, вот, значит, не пугайтесь, не переживайте, прям берите и кидайте ссылочки на свои сайты, на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия и в Дискорд, и обязательно дублируйте во ВКонтакт. Во время эфира во ВКонтакте народу сидит мало, потому что нам там совсем неудобно, все в Дискорде, но все-таки народ заглядывает в комментарии, поэтому дублируйте во ВКонтакт. Проходимость группы большая, вот, чтобы если кому-то вы понравились, люди могли зайти, тыкнуть, добавиться к вам и посмотреть, что у вас еще есть интересного. Так, что нам народ написал по поводу тольяттинцев? Родик вот пишет: неплохой ритм у песни, гитары интересные, начало позитивное, пишет Вадим. Антоха пишет: вроде ничего, только складывается впечатление, что вокал выдрали из другой песни и наложили на эту минусовку. Не, Антох, я тут с тобой не соглашусь совсем. Очень даже неплохо сделано. Я себе прям даже в блокнотик сделал пометочку. Хочу послушать их еще. Ребят, грузите треки на сайт Неформатного радио. Интересно ознакомиться, что еще у вас есть. Так, Витос пишет: хорошая радийная песня, почаще бы такая музыка была в эфирах малых и больших станций, а то усякое уже достало одно и то же. Согласен. Витос, сегодня, представляешь, ехал по городу, вот, и так получилось, что неформатку слушать не мог, и решил потыкать по нашим городским станциям, по остальным. И ты знаешь, вот, как у меня радио сломалось полгода назад, и вот прошло полгода, я включил его, а оно вот прям вообще не поменялось. Такое ощущение, что одна и та же пластинка крутится, крутится, крутится, крутится, а дырка никак не протирается. Вот, люди, поменяйте пластинки на радиостанциях, это же какой-то ужас. Вот, ладно. Что там, вот Родик пишет: значит, мне не послышалось, на колонке подумал. На колонке подумал. Что-то такое, я не знаю. Я не знаю. Вот, в Молдаванию Бузова приедет. Молодежь скупает билеты. Родик, а сходи тоже, что ты? Ну, сходи на Бузову. Расскажешь нам потом. А вдруг тебе понравится, представляешь? И станешь фанатом. Фанатом Бузовой. А что? Вполне себе. Ладно, едем дальше. Далее у нас группа Colin Wall. Она у нас была, по-моему, прям в прошлой бомбардировке была. И я когда список увидел, я подумал, а не та ли же песня. Вот, будем надеяться, что это не повторочка. Вот, ну, если повторочка, то выставим Дашке на этот, на вид, на вид. Итак, Colin Wall, трек называется «Земля», извините. Так, про себя написано следующее: нижегородские бодрые ребята, играющие в жанре рок. Слушаем новую песню. Ну, собственно, ее и слушаем. Поехали.

Ну, слава богу. Слава богу. А то я переживал, что повторочка у нас выйдет. Нет, правда, новая песня. Правда, совсем другая. Так, что там нам народ пишет? Родик вот пишет: вот эти ребята интересно звучат, и текст плюсую. Антох пишет: неплохо. Оригинальная аранжировка, написал Витос. Стрела Морфея пишет: оригинально, название слышали, а вот музыку впервые. Весьма любопытно. Ребят, кстати, ваши земляки же, нижегородцы же, ё-моё же, да? Аранжировка классная, писал Вадим. Я не знаю, ребят, вот если честно, прям с первых аккордов у меня прям была жесткая ассоциация к Цою. Вот прям я не знаю, почему. Прям вот жестко-жестко, прям... Прям так и подумалось, что сейчас вот Витек запоет. Честно. А потом раз-раз-раз разрядилось, и вроде как-то... Вот когда начался вокал, все, прям сразу похожесть вся пропала, и стало хорошо прям. Прям стало хорошо, а прям до того, как запел вокалист, у меня прям волосы на голове зашевелились. Вот. Так, что там? Что-то нам народ царапает еще. Что-то сегодня как-то неактивно, и Колин Вау почему-то не присутствует в эфире, хотя они же ведь, блин, у нас есть, они же ведь, блин, у нас уже были, уже же были, же, и не пишут нифига. Вот, ну ладно, не хотят нас, значит, шибко стесняются. Так, ну что, что вы там царапаете? Я же жду, пока вы нацарапаете, а вы там по одной буковке, бум-бум-бум, я сейчас уже начну другого. Вот, Стрела Морфея пишет: отсылка к Цою есть, тут все равно легкое влияние очевидно. И вот это вот, вот эти вот 10 букв ты царапал полчаса. Полчаса, ладно, Сашка. Едем дальше. Далее у нас Алина Атласова. Трек называется «Возвращение». Не написано откуда, хотя фамилия прям знакомая. По-моему, она у нас уже когда-то была в какой-то из бомбардировок. Написано следующее: актриса, певица и просто красавица Алина Атласова радует нас новой песней. Вот, видимо, тоже новая, тоже песня. Итак, ставим, слушаем Алина Атласова «Возвращение». Поехали.

Эх! Эх, прям 21-25 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от меня уже. А знаете, вот что мне... Ну, во-первых, я прям так дико окунулся вот в этот вьюга, январская вьюга, вот эта эпоха советского кино. Прям очень атмосферно получилось, красиво, интересно. Единственное, что меня вот прям вот цепануло ухо, вот там вот эта синтетическая аккордеоночка, это пам-пам-пам-пам, вот мне кажется, там бы другой звучок какой-то, вот прям вот совсем другой звучок, потому что вот это вот прям вот резкое пам-пам-пам-пам-пам, оно выбивает вот из этой атмосферы старого фильма, прям вот как-то режет ухо, не знаю, но это опять же мое чистое мнение. Алин, если ты нас сейчас слушаешь, если в пластике еще этот трек, кроме как на бомбе на охоте не отпечатан, вот может имеет смысл вот эту вот, вот гармошечку чем-нибудь другим заменить. Прям вот буквально звучок другой. Или этот, ну прям совсем помягче его сделать. Потому что он прям вот реально выбивает из колеи. Потому что так вот прям атмосферно, все здорово. Прям появляется картинка в голове. И потом вот эта гармошечка. Пам-бра-там-па-пам-бра-там. Ой, ладно. Вот мне кажется, она все дело портит. Так, читаю комментарии. Антоха пишет, не мое, но неплохо. Стрела Морфея пишут, лайтовый шансончик или все же больше к попсе. Но красиво, грамотно, не наше, но на хорошем уровне. Ты знаешь, это не попса, не шансон, это вот именно эстрада. Именно эстрада, то есть в чистом виде, как вот она должна, как она должна. Витос пишет, с чувством, красиво, а как раньше Толкунова пел, с душой. Так, что там, вот Стрела Морфея говорит, тут не Толкунова, скорее ближе к Шавриной. Вы мне сейчас какие-то имена прям выдаете одно за другим, а я прям, ну, никак. Так, Родик пишет, какой чистый вокал. Не мое, но очень красиво. Очень красиво. Да, не, на самом деле здорово. Вот если бы только не эта гармошечка, а так прям вот, ну, мне очень понравилось. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Что-то сегодня у нас прям совсем народ не активничает. Видимо, все ждали в прошлый вторник бомбардировку, а она не пришла. И все решили, что она кончилась. А она же, вот же она. Итак, друзья, давайте напомню, как с нами общаться. Во-первых, есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена эфирная. Общаемся в комментариях к теме. Сейчас обновлю, кстати, на всякий случай ВКонтактик. Чем плох ВКонтакт, пока не обновишь страничку, не увидишь, что там... Кто-то тебе что-то написал. Так, ну и, конечно же, давно уже все перебрались в Дискорд. И, собственно, в Дискорде всех и ждем. Так, вот Димка Токарев нарисовался. Что-то там царапает. Что-то прям царапает. Ну, давайте дождемся. Вдруг прям вот... А, нет, он просто передал всем огром... Привет тебе, Димка! Вот, ладно, едем. Вот теперь точно едем дальше. Далее у нас «Скворцы» Степанова. Трек называется «Молодец». Вот, Димка Токарев, это тебе прям молодец. А, так, сейчас достану сопроводиловку. Вот, написано очень много. А написано следующее. Группа, у которой одни хиты и стиль дзен-панк. Все, больше ничего нету. Итак, ставим, слушаем, поехали.

А итак, друзья, 21.32 на моих зеленых системных. А так, вижу, у нас Эля появилась на сервере, у нас Никита Драмс появился. Как раз вот группа Арай, да, появились, но поздно, поздно, Никитос. Ну ничего, давай ты нам расскажи, пока я могу сказать это, да, расскажи нам, почему Арай и т.д. и т.п. и правда ли вы из Тольятти. Вот, смотрите, я сейчас слушал группу «Скворцы Степанова», а я их всегда путаю. Вот у меня две группы, которые я постоянно путаю. «Скворцы Степанова» и «Собаки Качалова». Вот, потом, я сейчас просто рассказываю ход своей мысли. У меня такое прям вот появилось, а чё все группы себя как-то отождествляют с кем-то, да? Смотрите, «Скворцы Степанова», «Собаки Качалова», так? «Стрела Морфея», «Ласты Колумба», так? Я не знаю, «Шиншиллы Зухера». Что за тяга такая? Отождествлять себя с чем-то. С чем-то, что совсем не ты. Вот. Витос пишет: неплохо, похоже, нынешняя бомбардировка решила забомбить позитивным настроем. А вот знаете, с бомбардировкой всегда не знаешь, что получится. Вот никогда. Вот вспомните, позапрошлой была бомбардировка. Прям огонь. Мы с нее начали новый сезон бомбардировки. Прям начали. Потом следующее. Бабах. Унылое говно. А сейчас вот смотрю, вот прям идут подряд все песенки. Прям все хорошие. Прям все интересные. Так что будем надеяться, что не сорвется. Дальше пойдет все так же здорово. Так, читаю комментарии. Родик написал: красота, приятно слушать, стилистика богатая, забираю, напомните название. Напоминаю, «Скворцы Степанова», молодец, молодец. Вот, Вадим пишет: молодец, Антохе, забавно. Что там, «Стрела Морфея» пишут: кстати, весьма интересная песенка, такая легонькая, припев порадовал, трубы тоже. Довольно гармонично для данного стиля, прям класс. Так, что там еще у нас? А, вот, это позывные в радиоканале были. Рации стоят в машине, потом канал закрыли. Это вот «Стрела Морфея», да? Все, понял. Так, Димка пишет: весело и позитивно. «Стрела Морфея» пишет: зато узнали новый стиль панка. Век живи, век учись. Да, а что там было написано про стиль, я не помню. А, дзен-панк, все. Все, я вспомнил. Вот, ну чё, классно, мне понравились «Скворцы Степанова» со своим молодцом, такой здравый Стёп, я люблю такой Стёп. Конечно, понятно, что это не будешь слушать каждый день в машине, но, по крайней мере, когда попадается в плейлисте, вот такие песни для большого плейлиста, чтобы они встречались, но редко, тогда они не будут надоедать. Мне всё понравилось. Едем дальше, и далее у нас группа «Фобия». Вот, ну тут хоть понятно, что ребята питерские. Вот тут написано следующее: выпускайте свой внутренний огонь и слушайте хороших питерских ребят. Вот, по этой фразе мы определили, что группа все-таки из Питера. А итак, группа «Фобия», «Питер, огонь внутри» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. А вы не стесняйтесь, комментируйте. А музыканты, которые слышат свой трек в эфире, не стесняйтесь, выкидывайте ссылочки на свой ВКонтакт, на свои группы, на свои ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Поехали!

Итак, друзья, 21:39 на моих зеленых системных. У Витоса сейчас как раз без 20:12. Что там? А все остальные в нашем часовом поясе. И то хорошо. Так, отзвучала у нас фобия, город Питер, огонь внутри. Антоха пишет, интересно звучит. Витос написал, хорошие парни зажигают неплохо. Так, что там? Родик пишет, суровая минусовка, когда-то была не моя музыка, а теперь мне вкатывает. Зухер научил. Я вас научу родину любить, мать ее. Музыка всякая важна, музыка всякая нужна. Вот. Так, Вадим написал, записано хорошо. Стрела Морфея пишет, драйвово, но немного местами неразборчиво, может колонки. Конечно, в такой современной манере сделано, хотелось бы слова получше слышать, легкое ощущение кашеобразности. Вот, есть такое дело, Сашка, это не твои колонки, это прям вот малеха недоработал звукорежиссер с треком. На самом деле все классно, все вкусно, но вот текст он прям куда-то теряется, особенно в самом начале песни, прям оно как-то прям... Пережевано. Но это не музыкант. Это вот как раз недоработал звукач. Взять его прям ушами, ушами по крупной сырной терке. Потереть, чтобы он повизжал чуть-чуть, и потом дать ему пересвести трек. Ребят, если еще в пластике не отпечатали, кроме как на охоте, то вот вам и мой совет, и совет слушателей. Не доработать надо этот трек, потому что вот вокал, он правда теряется, и есть какое-то ощущение пережеванности. А все остальное прям здорово, классно, молодцы. Вот совсем не моя музыка, но послушал с удовольствием, честно. Так, вот у нас Арай наконец-то объявился. Пишет, вот кому понравилась песня группы Арай, добавляйтесь к нам. Сейчас, ребятушки, сейчас я вступлю. Я вечно куда-нибудь вступлю, то в Арай, то в группу неформатного радио. Так, что там у нас? Никитос, привет. Сашка, привет. Про какую песню, спрашивает он. Мы сейчас песню обсуждаем группы «Фобия» из города Питер. А группа «Арай» у нас была самая первая. Вот, но вы ее прозевали. А теперь будете слушать все комментарии в начале, в записи. В записи эфира, которая появится у нас послезавтра, аж на сайте неформатного радио вместе с завтрашним миксером. Так, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Кто еще не вступил в Арай, вступайте, чтобы не зря прошел эфир. Кстати, слушатели, новенькие, кто у нас, не забывайте, добавляйтесь в группу «Неформатное радио», нажимайте колокольчик, следить за уведомлениями. Мы котиков не постим, спама от нас нет, только все по теме, только все по нужде. По нужде. Только по нужде. Вот, потому что ссылочка на голосование, на запись эфира будет находиться у нас в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте. Соответственно, чтобы не просрать вспышку, добавляйтесь и включайте себе уведомления. Вот, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Нестеров и Бондаренко. Я наконец-то выучил. Наконец-то я выучил. За 2 года неформатной бомбардировки я научился, запомнил, как называется эта группа. Вот. Нестеров и Бондаренко. Город Питер. «Обрывы сна» называется трек. Читаю сопроводиловку. Неоромантический проект Нестеров и Бондаренко продолжает будоражить новыми и новыми экспериментами. На сей раз группа записала новый ланч-сингл «Обрывы сна». Искусно смешанные мрачные электронные пады в переплетении со струнным квартетом и завораживающим вокалом. Вся мистика в одном 3-минутном танце. Итак, ставим, слушаем. Питер, Нестеров, Бондаренко, «Обрывы сна». Поехали. Ну а вы, друзья, конечно же, комментируйте. Только умоляю, без хамства.

А итак, друзья, 21.48 у меня на моих зеленых системных. Только что отзвучали Нестеров и Бондаренко. Из Перми они. Из Перми. Вот, Витос, спасибо, что поправил. Ну, Дашка мне не написала. Она мне обычно подписывает, кто откуда. Иногда у нее такое бывает. На старуху напала проруха. Вот, стареет Дашенька наша. Она забывает мне писать, откуда участники. Поэтому я почему-то решил, что они из Питера. Наверное, потому что они постоянно представлены компанией «Бомба Питер». И вот так вот ассоциировались. А на самом деле, ребята интересные. Мне всегда очень нравится, как они делают... Неправильно. Сейчас я сформулирую мысль. Мне нравится, что они делают, да, то есть я когда слушаю, понимаю, что там должно быть, но у меня почему-то всегда пролетает мимо вот их работа со звуком, то есть именно качество сведения, то есть оно у них какое-то свое, индивидуальное, специфическое, и то есть я понимаю, что это делается умышленно, но вот моя душа не принимает. Вот. Ходы, музыка, все вот это интересно, мне нравится. Но вот как они работают со звуком в плане качества, в плане сведения, мне вот не нравится. Не знаю, но это опять же сугубо мое личное мнение, потому что если вот это вот все сделать чуть-чуть по-другому, то оно будет еще интереснее, еще красивее звучать. Ну, опять же, чего я буду как бы лезть, да? Свое мнение сказал, потому что обязан. Так, Родик пишет, вот, Нестеров, Бондаренко, обожаю их, не смотри. Вернемся к актуальной песне. Восхищен. Трагедия, надрыв, музыкальная составляющая, мощно. Забрал к себе. Антоха пишет, китайский клон Агаты Кристи, но в целом неплохо. Ты знаешь, Антоха, я давно уже Агату Кристи не называю Агатой Кристи, я их называю недонакуренные Самойловы. Потому что какое-то у меня есть такое специфическое отвращение к этой группе. И как бы на сцене встречался с ними, и как-то у меня осталось, ну, плохое впечатление о ребятах. Не знаю. Так, Стрела Морфея пишут, знакомые ребята, они весьма своеобразные. Конечно, это в расчете на подготовленного слушателя. Очень оригинально делают композиции. Даже при условии того, что это вне наших вкусовых предпочтений, надо отдать должное оригинальности. Чтобы лучше понять, стоит переслушать несколько раз, и тогда многое раскрывается. Вот, Вадим пишет, надо выпить или курнуть будет лучше. Хотя и так загоняет. А, вот, пишут, ребят, один из Питера. Один из Питера, второй из Перми. Это дуэт. Ну вот, вот, поэтому как бы и... Я, наверное, поэтому и решил, что они из Питера. Так, Витос пишет, на концерте такая же фигня. Такая же фигня. Витос, ты про что? Что фигня такая же? Ну-ка, раскрой свой коммент полностью, потому что я не понял, к чему ты это. Вот, в плане звука или ты сейчас про Агату Кристи? Про Агату Кристи. Так, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Сибирский Эль». Сейчас открою сопроводиловку. Вот. А, Эля у нас вот зарегалась. Эля у нас зарегалась в Дискорде. Я видел. Так что давай, Элька, пиши. И готовь уже сейчас ссылочку. Надо будет кидать на свою группу во ВКонтакте, да? Так, читаю сопроводиловку. Я Эля, и я из Сибири. Пишу песни, играю на гитаре, пою. Вдохновляюсь природой, бескрайними просторами, книгами, чувствами, красотой. Вполне себе вот нормальная девочка, какая и должна быть. Итак, «Сибирский Эль», «Нарисуй меня заново», ставим, слушаем, поехали, ну а вы комментируйте.

Итак, друзья, 21.56 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Элька так нам и не написала. То ли втихаря слушает, то ли решила не отсвечивать принципиально, а то ли уже спать завалилась. Если верить Родику, то у нее сейчас 28 часов утра. Ну, может быть, даже уже и спит. Вот, сейчас я расскажу, вот что я услышал, потом буду читать комментарии. Мне понравилась сама концепция, но вот лично мое мнение, надо поработать вот немножечко с аранжировкой, потому что вот я сейчас слушал песню, и я тут же прокручивал у себя в голове, как вот она должна звучать. Да? Вот. Какая крутая, да? У меня восьмиядерный процессор в голове. Вот. И я понимал, что вот здесь чуть-чуть не дотянули, здесь чуть-чуть не дожали. Вот это вот лишнее, вот это прям кастрировать нещадно. И получится прям такая вкуснятина. Вот. Собственно, если эта песня еще не отпечатана, то прям вот над ней стоит поработать. Из нее можно такую вкуснятину сделать классную. Вот, а по большому счету группа мне «Сибирский Эль» понравилась. Мне стало интересно с ними познакомиться дальше. Ребят, если что-то у вас есть еще интересного, грузите нам на сайт «Неформатное радио», обязательно в какую-нибудь ближайшую программу возьму. Мне понравилась задумка, мне понравилась концепция, но опять же, вот прям хочется что-то вот прям доделать, переделать. Ну, это, конечно же, это вкусовщина, но хочется. Так, ладно, возвращаясь к комментариям, сейчас обновлю ВКонтактик на всякий случай. Нет, туда никто ничего не пишет, это хорошо. Вот, Элька написал все-таки. Привет, привет тебе, Элька. На тебе жирный смайл. Вот, буду читать теперь комментарии. Димас, здравствуй. Здравствуй, наш воронежский друг. Так, что там нам сейчас понаписали? Вот. Так, какая приятная песня. Написал Витос, Антоха пишет неплохо. Однако, хоть сейчас на радио в эфир, Димке Токареву не зашло. Родик пишет, весь альбом «Корабли» забрал, красота. Так, что там еще? Стрела Морфея пишет, немного не поняли, что со звуком. Какой-то провал был по уровню или что-то такое. Оригинально сделано, в целом понравилось, но не поняли. Не поняли, что смутило, может, показалось. Да, там вот есть. Я почему говорю, вот я когда слышу, я картину себе представил. Я представил, что должно звучать. Я прям вот четко все увидел. Разложил на партии, разложил на дорожке. И уже в рипере начал где-то крутить виртуальные ручки и выравнивать звук. Короче, надо с песней заняться, Эль. Вот только не обижайся, ради бога. Я это говорю не для того, чтобы обидеть. Прям вот, ну ни в коем случае. Наоборот, я говорю, что очень клевая песня получилась. Но ее надо прям вот пригладить, приласкать. И будет вообще шикардос. Будет просто красотища. Вот, и вокальчик там вот кое-где местами я бы, конечно, бы переписал бы. Прям вот потому что надо. Вот. Ну, вот. Я все сказал. Я все сказал. Красота. Грузите еще песен на неформатку. Хочу послушать. Хочу знакомиться дальше с группой. Мне понравилось. Мне стало интересно. Вот. Вы меня заинтересовали. Ставлю вот себе в блокнотик отметочку. Сибирский Эль. Вот. Чтобы про вас не забыть, если попадетесь мне под руку. Вот, ставлю один плюсик. Я тут по программе иду, и вот кто мне понравился, ставлю несколько там, один, два, три плюсика. Вот, вот, молодец, ссылочку бросил. Сейчас мы к тебе бегом прям побежим и все в тебя вступим. Все в тебя вступим. Все, я подписался. Так, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа... А, нет, не группа. Это у нас Алина Роуз. Она у нас без ансамбля. Вот. И группа... А, нет, не группа. Это у нас Алина Роуз. Она у нас без ансамбля. Вот. И

Итак, друзья, 22.05 на моих зеленых системах. Только что у нас звучала Алина Роуз, «Небеса». И, ребят, скажу я вам следующее. Прям вот очень сильно выросла Алина профессионально. Поздравляю, молодец. Прям вот чувствуется, что шагнула на новую ступеньку развития музыкального, я имею в виду. Вот, потому что настолько прям вот уже... Прям чувствуется, что подход

пошел все более и более профессиональным, потому что раньше это были какие-то прям наивные совсем вещи, недоделанные, недодуманные, вот, а сейчас прям вот я слышу реальную взрослую песню, взрослая музыка, взрослый подход к делу. Это здорово, Алин, молодец, прям вот поздравляю. Так, собственно, что там, Кирюша у нас нарисовал, привет, привет, Кирюша, привет тебе. Так, что тут нам народ пишет? Так, Антоха пишет неплохо. Димка пишет голос. Понравился, не совсем моя музыка, но по-доброму все. И это главное. Так, Кирюша пишет, прям грустно стало. Слышно, что всю душу вложила. Ну, а как иначе? Ну, песню так и надо петь, чтобы прям вот душа плакала. Чтоб плакали все, кто слушает. Значит, все получилось. Значит, задуманное свершилось. Так, Витос пишет, простенько, но со вкусом сделана песня, good. Родик пишет, какие сегодня голоса чистые звучат во всех песнях, приятно слушать. По атмосфере не мое, а музыкально очень даже, браво. Так, Димка Воронежский пишет, соляк в стиле Кузьмина. Да нет, нет, ну, Кузьмин, не, я тут Кузьмина не услышал, честно. Так, Элька пишет душевно, Вадим пишет, песня хорошая и голосок, гитара вовремя была. Вот, сюда бы бэки в припев и будет шикарно, считает Антоха. Ну, как тебе сказать, да нет, не нужны тут бэки, они будут прям, наверное, лишними. А так вот прям сильно выросла Алина, прям вот зауважал, зауважал, молодец, потому что очень долго как-то вот этот росток проклевывался, и все, вот он, полез кустик из земли, я думаю, дальше все будет хорошо. Вот, в любом случае, молодец. Так, ну и что, едем дальше, далее у нас группа Не Спится. Откуда, непонятно, вот, читаю просто сопроводиловку. Песни для городских романтиков. Так характеризует свое творчество Алла Ермакова. Узорные переплетения слов и музыки то заманивают нас на просторы мира фантазий и грез, то возвращают в реальность, заставляя вглядываться в собственное отражение в поисках ответов. Такая вот замудренная сопроводиловка. Итак, ставим, слушаем. Не спит за, но любовь называется трек. Ну-ка, сейчас я поближе придвинусь. Да. Но любовь. Итак, ставим, слушаем, поехали, ну а вы комментируйте.

Эх, 22-13 на моих зеленых системных. Вот я всю жизнь мечтал в состав своей группы виолончель. Прям вот виолончель, она, конечно, прям вот это мега, это шикардос. И в начале вот эта скрипочка такая вот. Хотя, может, даже это та же виолончель была. Не, ну мне кажется, там все-таки прям в начале скрипка была. Прям вот обожаю такие скрипки. Классно, классно. Мне прям, я залип, реально прям с удовольствием отслушал от начала до конца. Да, есть косяки в сведении, есть косяки в балансе звука, но, блять, как же здорово это все звучало. Вот я теперь еще больше захотел виолончель себе в состав. Когда появилась скрипка у меня, я... После этого не смог некоторые свои песни без скрипки слышать вообще. То есть я их даже вот не стал записывать, пока... Ну вот, все, я их больше без скрипки не слышу. И я вот представляю, если бы еще в паре к скрипке была бы виолончель, да и все, и больше нафиг ничего не надо. Вот, ладно. Что-то я о своем да своем. Давайте же вернемся к комментариям. Итак... Димка Токарев пишет: круто, люблю такие песни, надо наподумать. Родик тут же прям прорвал его стихом: ночь нарисует узор на окне, не спится бы мне. Ну, от не спится до не спится, как бы всего одна ягодица. Так, Антоха пишет: неплохо, я даже слегонца залип. Так, Родик пишет: по поводу песни душевно, ценю такое творчество, честно и просто, вранье многословно. Витос пишет: заслушался, даже Эльке нравится, круто, очень атмосферно пишет. Так, Вадим пишет: песенка про море, мне понравилось. Ты когда написал песенку про море, я сразу вспомнил сеньора Робинзона, который говорит: ну что сегодня показывают, опять море. Вот. Не, на самом деле я слова не слушаю никогда. Ну, кто первый раз сейчас у нас на программе, расскажу вам, остальные-то уже в курсе. Просто каждый день отслушиваю очень много треков на неформатном радио. Вот, поэтому мозг автоматически выключает подачу текста в уши. То есть я текст воспринимаю как еще один инструмент аранжировки и в слова вообще не вникаю. Только вот когда песня понравилась, там переслушиваю второй, третий, пятый раз, тогда уже я начинаю слышать слова как смысл. Вот, пока слушаю все это просто как очередной инструмент. Так, Стрела Морфея пишет: хорошая композиция, самоубийца хочется уже от оптимизма. По теме: вокал хороший, аранжировка интересная, но мысли о суициде не отпускают. Что же так грустно-то? Неужели нельзя погибнуть повеселее? Да почему нельзя? Можно, можно. Вот, Витос пишет: 3 дня подряд с виолончелистами работал, тоже нравится звучание. Да, Вить, это просто, это непередаваемо. Ты знаешь, я первый раз услышал живьем виолончель, дай бог памяти, прям совсем недавно, наверное, что-то 4 года назад. Короче, получилось так, что я уже, у меня в составе появилась скрипка, Ленка, загадки Евы, вот, она тогда еще жила в Москве, и вот когда я выступал в Москве, она мне помогала, и вот когда она, то есть именно на московских концертах она появлялась у меня в составе, и это было настолько, я просто вот реально тащился, обычно вот выступление, ну, как-то отработал, да, там, вспотел, и все мысли о том, чтобы не забыть текст, там, мне это, не ложануть, а тут просто отключался и слушал скрипку, и слушал, насколько по-другому звучат все мои песни со скрипкой, вот, и буквально вот в тот же период времени, наверное, ну, может, 3 года назад, я услышал живую виолончель, причем услышал в охренительном месте, в подземном переходе. Ну, то есть, вы представляете, там шикарная акустика. Вот, и это так у меня прям залипло. И я зафанател этим инструментом, я просто сразу же его представил, как он должен звучать в миксе. И понял, что мне нужен виолончелист. Но вся беда города Тулы... Есть ли мужики-виолончелисты? Слушай, я думаю, есть, Вадим, потому что есть слушок, я не знаю, оправдан он, не оправдан, но это такая
байка, я не знаю, может правда, я не знаю, говорят, что девочки-виолончелистки, они как бы постоянно под кайфом, когда играют, потому что вот эти вот вибрации действуют куда надо, потому что виолончель — инструмент, который ставится между ног. Вот, кстати, если нас сейчас слушают девочки-виолончелистки, у вас есть шанс опровергнуть это или подтвердить. Давайте расскажите нам. Вот, я думаю, мужики должны быть виолончелисты, потому что, ну, как бы, все-таки изначально это музыкальный инструмент. Вот, так, Стрела Морфея пишет: скрипка и виолончель, они прям всегда хорошо заходят, но сложно это делать. Ты знаешь, делать это несложно, сложно найти музыкантов. Сложно именно найти музыкантов, которым будет интересно с тобой играть. Как бы скрипачи, виолончелисты, они всегда есть, да? Но вся беда в том, что они как-то более заточены под другую музыку. И не всегда есть возможность, то есть, ну, за деньги там на сессию позвать на запись, да, конечно, без проблем, это все можно. Но вот так, чтобы заинтересовать человека, чтобы он с тобой играл в группе, вот это вот прям беда. Это прям беда. Так, ладно. Поговорили мы про виолончель. Любасик у нас 27-й нарисовался. Вот, кстати, может быть, это она сейчас и была. Ну-ка, сейчас мы посмотрим. Сейчас мы сделаем вот так вот. Ctrl-Z. А, нет, это у нас Алла Ермакова пела. Значит, Любасик у нас не оттуда. Не оттуда. Вот, едем дальше. Далее у нас группа «Слухи». Вот. Я так понял, они у нас из Ярославля, потому что в сопроводиловке написано следующее. Группа «Слухи» была основана в городе Ярославле 29 мая 1997 года. На протяжении всего творческого пути группа экспериментирует со звучаниями, периодически меняется состав, но бессменными участниками остаются гитарист, автор музыки и стихов Валентин Дудин и басист Юрий Елисеев, для которых самым важным аспектом творчества является искренняя мужская лирика и истинно рок-н-ролльный гаражный гитарный саунд с прямыми и яркими ритмическими линиями. Собственно, ставим, слушаем. Группа «Слухи», Ярославль, трек называется «Мозг». Мозг. Поехали, ну а вы комментируйте.

0: поступай.
1: Итак, друзья, 22-23. Вот такое вот красивое время на моих системных зеленых. А только что у нас были группа «Слухи», город Ярославль, трек называется «Мозг». Вот, и, собственно, эфирный чат вскинулся, вскинулся фразой «Егорка жив». Вот, так, что там у нас пишет народ? Летов жив, ура! Так, Димка Токарев кинул кучу жирных смайлов. Ой, так, Антоха пишет: раздолбайский музон, прикольно. Витос написал: приятная агрессия в вокале, жесткий риф, бодро заходит. Родик написал: бодрая песня звучит, наверное, и все по песне. Не взбороздило, хотя соло на гитаре имеет свой плюс. Так, Стрела Морфея пишут: бодренько началось, Летов вспомнился слегка и почему-то немного. А, слегка и почему-то немного Нирваны навеяло. Опять что-то со звучанием или с уровнем, звук провалился на колонне. А так, хорошая вещь, драйвовые гитарки интересны. Слушай, я так подозреваю, Саня, у тебя там штекер не доткнут. Ты правой коленкой, когда насыпаешь себе сахар в чай, вот, к правой коленкой левой ноги задеваешь проводульку, и у тебя проваливается звук. Так, Вадим пишет: хорошо было. Антоха пишет: по звучанию похоже на Летова с Нирваной. Ну, как бы сейчас вполне возможно. Летов с Кобейном, они там сейчас парой херачат вместе. И примерно вот такое у них звучание, наверное, сейчас и есть. Что там? Все. Больше никто ничего не написал. Давайте обновлю на всякий случай ВКонтактик. Там тоже у нас ничего не появилось в комментариях. WhatsApp смело закрываю, потому что только что отзвучал последний трек сегодняшней бомбардировки. Вот, и рассказываю, что будет дальше. Что же будет дальше, друзья? Ну, во-первых, завтра будет программа «Миксер», да? Завтра будет программа «Миксер». О, Любасик решила что-то нам нацарапать. Ну, давай, давай, мы сейчас выясним, из чьей группировки она к нам зашла. Вот, завтра будет программа «Миксер», завтра будет очень синий эфир, друзья, поэтому готовьтесь заранее, он будет синий, и есть хороший повод для этого. Вот, далее, послезавтра, ближе к вечеру, к ночи, появится запись сегодняшнего эфира на сайте «Неформатного радио». Появится голосовалочка, появится, соответственно, запись завтрашнего миксера с голосовалочкой, и надо будет проставить галочки за всех, кто понравился. Не обязательно голосовать за одну группу, а голосуйте за всех, кто понравился. Вот, собственно, чего, ссылочки появятся все в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте на все голосовалки. Соответственно, подпишитесь и нажмите на колокольчик получать уведомления. Котиков мы не постим. Вот. Родик спрашивает, завтра будет ли день рождения «Неформатки». Вот, Родик, подумай, что завтра будет очень синий миксер, завтра будет очень хорошая компания и очень хороший повод этот миксер засинячить. То есть, ну, как минимум, я бухать буду точно. Вот, все, друзья, услышимся завтра в 21.00. По поводу записи эфира рассказал, по поводу завтрашнего миксера рассказал. Вот, Антоха спрашивает, что с отбивкой, а мы сейчас еще раз поставим отбивку. Мы сейчас ее поставим, Антоха, твою отбивку, и, собственно, ей и завершим сегодняшний эфир. Итак, услышимся завтра, всем счастливо, всем пока, до 21.00 по Москве. Покедова.
2: Началось. Неформатный.
3: Бомбардировка.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Cypress Hill. Хип-хоп-группа из Лос-Анджелеса, использующая иногда элементы рок-музыки и нью-металла. За 30 лет своего существования продали более 20 миллионов копий своих альбомов. Первые демозаписи были сделаны еще в 1989 году, а большая их часть была посвящена каннабису. «Конопель, мой конопель!» В общем, альбомы Cypress Hill получали 8 раз статус платинового и 2 золотого. Название группы переводится как «Кипарисовый холм» и намекает на происхождение музыкантов. Основатели группы выросли на Кипарисовой авеню в Лос-Анджелесе. За всю историю было выпущено пока 10 альбомов. Заслушаем хитяру 93-го «Insane in the Brain».
3: Are you trying to get crazy with this scene? Don't you know I'm loco?

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

нашей памяти река, не богата повторением. То мгновение, как века, то века, одно мгновение, где переплетение лет —

ночи на окно тихо скрипнет половица. В жизни так заведено, ничего не повторится. Не отыщется вдали, по-другому быть не может.

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет формата.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, привет, друзья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: 21.09 на наших зеленых системах. Что-то мы сегодня как никогда громко говорим.
2: Вот. И как никогда припозднились. Но были веские причины, да.
1: Гузухеру в жопу въехал какой-то мудак. Вот, ГАИ вызывать не стали. Вот мне теперь интересно, эта сволочь исчезнет или не исчезнет? Вот как вы, друзья, считаете? Давайте я сейчас пока расставлю эфирные статусы Ваське, пока я создам тему в эфирном чате Зухера,
2: а
1: вы пока
2: немного
1: послушайте коняшку. Да.
2: Так вот, дорогие друзья, для тех, кто нас сегодня слушает впервые, или для тех, кто забыл, объясню немного, что у нас сегодня будет происходить и что у нас будет происходить в дальнейших эфирах в следующие среды. Так вот, дорогие друзья, каждую среду на неформатном радио выходит программа 5+1. И в данной программе мы даем дорогу молодым и не очень молодым музыкантам, которые хотели бы предоставить свои песни, свое творчество на всеобщее обозрение. Ну и, соответственно, одна из прозвучавших композиций попадает по итогам недельного голосования в прямой эфир, в прямой ротацию неформатном радио. У нас на предыдущей неделе был особенный эфир. У нас было 11 треков, и у нас было 2 победителя. Соответственно, два победителя, они сейчас прозвучат. Я уже, даже несмотря на голосовалку, мы ее не открывали уже полдня, но я заранее знаю о том, что победили в этой голосовалке наши конкурсанты, наш друг Сварогов из Словении, город Любляна.
1: Давай мы ради смеха.
2: Посмотришь, да? А вдруг кто-то обогнал?
1: Да, вдруг кто-то, раз там и демон вырвался вперед, и он делает «Живи, гуляй». Так, давай мы за пуп. Раз там и демон вырвался вперед, и он делает «Живи, гуляй». Так, давай мы за пуп проголосуем.

0: эти два трека. И, соответственно, как победители предыдущей программы, они нон-стопом прозвучат в эфире Неформатного радио. Поздравляю группу Химера из Москвы. Поздравляю Сварогова из Словении, из Любляны. Заслуженной победой. Очень хорошие треки, очень интересные исполнители. Ну и, соответственно, теперь они будут ежедневно радовать слух слушателей Неформатного радио на нашем сайте.
1: Вот, беда была целая с голосованием. Целая прям у нас тут была, как это называется, боевик. Целый был боевик. Вот народ постоянно ругался, нервничал. Вот, и, ребятушки, я вам заявляю, что все голоса были честные. Вот, зря вы переживали, зря вы нервничали.
0: Все было проверено. Все и добавим проверено, мы так, что были пойманы на горячем одни из конкурсантов. Сразу их сняли с голосования. То есть накрутка была. В отношении товарища Сварогова, в отношении группы Химера, никаких, вообще абсолютно никаких претензий нет. Ребята голосовали честно, вели очень грамотно свою пиар-компанию. И заслуженно, я считаю, победили в этом голосовании.
1: Так, все, завел я тему в эфирном чате. Можете уже, в принципе, туда писать какие-нибудь гадости. У нас, по-моему, играть кто-то начал там. Да, у нас начало. Давай я сделаю так. Стоять, Зорька. Вот плохо без бэка, да?
0: Да, плохо.
1: Не слышно. Не слышно, что сейчас вот уже будет жопа.
0: Ну вот. Так вот, друзья, сейчас нон-стопом пойдут у нас два победителя. И начинаем мы с команды, которая заняла второе место в нашем голосовании. Но от этого их победа не становится менее значимой. Группа Химера из Москвы с мозгодробительным треком «Цель, оправдывая средства». А дальше нон-стопом пойдет Сварогов со своей композицией «Трилогия».
1: А ты вот что так вот просто решил, чтобы
0: да,
1: хоть чуть-чуть приятно сделать ребятам? А ну поехали.

С утра раннего на работу спешит, устала от жизни, в мечту больше не верит. Некогда горячая, теперь холодная душа.

0: А итак, друзья, развязали. Развязали мы эфир 21.22 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, добавляйтесь. Ну и тема заведена, общаемся в комментариях. Вот, сразу поприветствую народ вот из чата. Привет, Маша, привет, Димка, вот, привет, Диана. Олег, здорово, вот Юрка нарисовался, здорово, дружище, вот, пишет сочувствие, вот, да я сам себе, я даже еще не понял, расстроился я или нет, конечно, жопу джипа жалко, но не знаю, вот, прозвучали у нас два победителя прошлой программы. Все было нелегко, все было весело, но, я думаю, прошло на ура. Все довольны, в итоге-то все довольны, ребят.
1: Тем более, друзья, на самом деле можно сравнить один трек жесткий, мозгодробительный, очень такой брутальный, а второй трек нежный, лиричный, очень красивый. То есть здесь мы не будем ставить знак равенства, мы не будем сравнивать эти треки, да, это два победителя.
0: Они разные.
1: Они разные, да, их сравнить просто априори нельзя, но тем не менее рады тому, что эти два трека от этих двух замечательных исполнителей, они теперь постоянно отрастают неформатного радио.
0: Вот, ну и едем дальше.
1: Прежде чем едем дальше, друзья, я немного хотел бы сказать о нововведении, которое у нас затронуло победителей неформатного радио, победителей программы 5+1 с 2014 года. Так вот, друзья, если до этого треки-победители, которые, ну, побеждали в программе 5+1, мы на них с Захаром записывали специальные джинглы, и эти треки со специальными джинглами, которые записывали мы с Захаром, они звучат, ну, собственно говоря, если вы слушаете неформатное радио, завидным постоянством в эфирах неформатки, да, то теперь мы бы с Захаром хотели предложить немного другую схему. Друзья, так на самом деле будет, мне кажется, интереснее для самих музыкантов, да.
0: Чтобы они коротенькое представление давали сами, то есть записывали чисто голос. Все остальное мы наложим и сведем сами. То есть победители пусть пришлют нам запись своего голоса. Там я такой-то, такой-то, мы группа такая-то, вы слушаете неформатное радио, всем привет. Ну и мы с Димкой, конечно, что-нибудь тоже туда доскажем. Доскажем, но вот чтобы музыканты тоже говорили о себе, я думаю, это будет интересно. Это будет правильно, в конце концов.
1: Потому что, ну, одно дело, когда мы говорим о музыкантах с Захаром, да, а другое дело, когда музыканты сами себя представляют, мне кажется, так даже интереснее для поклонников. Услышать живой голос живой звезды, тех людей, за которых они голосовали. Ну, собственно говоря, так будет правильнее.
0: Вот, ну и едем.
1: Едем дальше, у нас теперь...
0: Сварогов, Химера, вы поняли, да? Давайте ждем теперь джинглы от вас, потому что иначе мы вот пока запустить в ротацию не сможем.
1: На самом деле, не джинглы,
0: а просто запись голоса.
1: Да, на самом деле нам не сложно за вас все это сделать, да, но это будет не спортивно, не красиво. Мне кажется, если вы сделаете сами, то это будет круче. Вот, ну и, соответственно, то же самое относится и к победителям предыдущих наших программ январских, да. Я имею в виду Олега Черепаха, группа АС, группа «Плохие дядьки» с композицией «Футбол». Да, ребята, вам это
0: а
1: тоже
0: вот
1: относится.
0: А вдруг они сейчас не слышат, надо им
1: отписаться. А я им тогда отпишусь в личном сообщении. Тем более, что, еще раз повторюсь, что вот два победителя наших предыдущих программ, это вот группа «Плохие дядьки» из Москвы, Олег Черепах, группа «АС» из Москвы также, да, это две команды, которые будут принимать участие в всероссийском трибьюте на группу «Красная плесень», и, соответственно, в любом случае они же пишутся, да, они пишутся сейчас на студии, готовят свои кавера.
0: Не так сложно записать, можно даже на диктофон телефона записать.
1: Да, в принципе,
0: голос, да.
1: Да,
0: и переслать нам он как-то или во ВКонтакте, или электронкой. Вот, на самом деле, сейчас это вообще очень легко, в 21 веке.
1: Ну, об этом все равно я напишу в личном сообщении, это просто как бы для информации. Так вот, друзья, плавно переходим к основной части нашей сегодняшней программы. У нас по традиции программу открывает кот в мешке. Я надеюсь, что Анжелка у нас все-таки вышла из больницы, выздоровела, да, потому что в последнее время, как правило, треки от сообщества «Музыкальный город», от нашего партнера музыкального неформатного радио, да, представляла именно она. Так как Андруша куда-то пропал, его не видно, его не слышно, и давно мы с ним уже не общались. Так вот, но Анжела-то, так как она была в больнице, я взял на себя смелость и в качестве кота в мешке выбрал одну очень интересную команду. Родом они также из Беларуси. Это команда, которую в свое время в качестве кота в мешке нам предлагали именно ребята из музыкального города. И, что самое интересное, ребята выиграли сразу же с хода голосования слушателей и попали в ротацию. Сейчас еще один трек, очень свежий, от замечательной команды «Ворона» из города Минск. Сябры из Беларуси, трек называется «Напролом». Я честно скажу, что я послушал трек буквально 5 секунд. У нас по традиции и по договоренности с Захаром мы котов в мешке не слушаем до эфира. Мне хватило 5 секунд, чтобы понять, что трек обалденный, больше слушать не стал. И мы сейчас этот трек слушаем в первый раз так же, как и вы, дорогие слушатели.
0: Так объявишь, может.
1: Так вот, это? Я еще раз повторяю, да, я же объявил. Группа «Ворона», город Минск, обалденная просто команда с замечательным женским голосом. Трек называется «Напролом».
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Ну вот как-то так. Но Ворона не разочаровала. Давно уже наблюдаю за этой группой. Очень мне нравится все, что они делают. Вот, и очередной хороший трек. Вот, от меня галочка будет по любасу.
1: От меня однозначно тоже. Так вот, дорогие друзья, я для тех, кто к нам сегодня присоединился в первый раз, еще раз напомню. Друзья мои, не стесняйтесь, у нас есть эфирный чат. Пишем в него свои комментарии, понравился трек, не понравился. Не обязательно, ну, не надо ждать своего трека, да, комментируйте и другие. Нам интересно ваше мнение. В любом случае, решаться будет все, судьба вот этих треков, да, кто пойдет в ротацию в течение недели, да, когда завтра будет выложена голосовалка. Но тем не менее, нам с Захаром очень интересно.
0: Голосовалка самое интересное развлекала его в течение недели. Вот. Сколько только говна там не увидишь, когда начинают люди вот бодаться.
1: Ну, не всегда, Захар,
0: вот.
1: Не всегда.
0: Да, обычно все это проходит спокойно, но в этот раз прям вот было целое мочилово там. На самом деле неприятно. Неприятно такое отношение. Вот, потому что это неправильно. Вот. И каждое обвинение в накрутке голосов, оно еще неприятно тем, что это получается, что мы вроде как тут кашу жуем и не смотрим, да, за ситуацией. Вот, на самом деле все смотрим, все проверяем, и все голоса были абсолютно естественны. А причем могу сказать, что ребята, которые голосовали за Сварогова, они также голосовали и за Химеру. Вот.
1: И также так, за Тварь голосовали.
0: И за Тварь голосовали. То есть они не просто тупо заходили и голосовали за Сварогова, а голосовали. То есть люди слушали. Вот мне что понравилось. Кстати, вот европейский подход, да? Они, видимо, слушали и потом проставляли галочки именно за то, что понравилось. Вот, в России так не делают. Там попросили проголосовать, люди зашли быстренько, галочку поставили, тынцы, и даже не знают, что сделали. Вот. Это интересно.
1: Ну вот, я так понимаю, что музыканты группы «Ворона» к нам присоединились, и есть у нас несколько комментариев по поводу данного трека. Захар, посмотри, пожалуйста, тебе виднее, я немного далеко сижу от монитора.
0: Так, ну вот пишет Максимка, никто не стесняется, нормальный трек, проигрыш порадовал. Вот, спасибо. А, «Ворона», «Ворона» к нам, Александр Гулько, ну я так понял, играет он там, да?
1: Да, музыкант группы «Ворона».
0: Вот, привет еще, дружище. Нам нравится «Ворона». Вот, я вот еще ни одного трека не было, который мимо кассы пролетел, пока вот все радует, все приятно. Вот, ладушки.
1: Едем дальше, друзья. Ну, продолжаем такую зоологическую тему. У нас на очереди следующий исполнитель. Имя его Slash, причем Slash это на латинице, да, то есть это англоязычное название. Если правильно понимаю...
0: Не, у него после каждой буквы стоит точка. Я так понимаю, это какой-то у него... Как
1: аббревиатура.
0: Это, аббревиатура какая-то, да. Вот, на самом деле, давай-ка расскажи нам, что это у тебя за аббревиатура, что, откуда вообще все это пошло. Ждем в чате твоих комментов.
1: Ну, я немного буквально расскажу, очень коротко, да. Очень рад, всегда очень рад, несказанно рад, когда в нашей программе участвует не только музыкант, таких вот раскрученных групп, которые постоянно выступают, гастрольные графики, альбомы там и так далее. А когда в нашей программе мы даем шанс заявить себе музыкантам, которые не имеют состава, которые играют сами для себя, у которых, ну, скажем так, вот домашняя студия есть, и они дома пишутся. Вот. Не знаю, насколько это верно по отношению к музыканту Slash, но хочу сказать так, что за логическую тему мы продолжаем. «Белая пушистая пума» трек называется, да?
0: «Лама».
1: Ой, лама, прошу прощения. Лама, пума, пума, лама. На самом деле лама.
0: На самом деле лама это парнокопытная, а пума это семейство, это хышник.
1: Да я знаю, вот, знаю, я говорился, я говорился. Так вот, друзья, судьба этого трека интересна, на самом деле, потому что изначально этот трек я в эфир ставить не хотел. И мы вот мы сидели с Захаром вчера, слушали новые треки.
0: Вот, честно скажу, я слышал этот трек, да, обычно я не слышу до программы их, а вот этот я послушал, и вот мне показалось, что все-таки интересно. Ну, давай мы будем это говорить после.
1: Хорошо. Давай мы справа послушаем. Вот, исполнитель Slash, это город Кинешма. Композиция уже, название композиции прозвучало. Слушаем, а потом обсудим.
0: Да, поехали. Белая пушистая лама.
1: Лама.
0: Red Hot Chili Peppers. Зеленая кислая Антоновка. Поехали.

0: Вот такая вот белая пушистая лама.
1: Ну, Захар, начнем с себя, наверное, да?
0: С меня начнем.
1: Давай начнем с себя.
0: Опять с меня начнем. Опять все с меня, блин. Вот, но мы по поводу этой песни пободались немножечко перед эфиром, потому что, вот смотрите, пишет человек, вечера доброго всем. Композиция с ламой довольно забавная, подняла настроение. Меня зацепило, что она необычная. Она необычная песня, то есть вот там она какая-то честная. Вот, киберпанк нарисовал. Здорово, дружище. Вот, Ромка, я не знаю, ты слышал, не слышал сейчас ламу.
1: Еще один честный исполнитель, который мы тоже
0: любим.
1: Еще один
0: честный исполнитель, да, вот она как-то вот по-честному прозвучала. То есть вот без этих вот лишних каких-то вот наворотов, да, технических. То есть, ну вот цепляет она простотой. И с другой стороны, работа интересная в плане того, что это что-то свеженькое. Вот, не слышал, Ромка. Жалко. Вот, Ромка, я бы с удовольствием послушал твое мнение по поводу вот этой песни, потому что чем-то где-то вы близки. Даже. Даже.
1: Соглашусь, вот. Наверное.
0: Ладно.
1: Ну, давай я скажу все-таки свое мнение, да, почему я сомневался ставить эту песню в эфир, не ставить. Вот я отслушал несколько композиций Slash на неформатном радио, и вот у меня такое ощущение возникло, что вот буквально чуть-чуть чего-то не хватает, чтобы это получился суперхит, да. Действительно свежо, интересно, ярко, необычно, не похоже на других. Но вот... здесь, ну, не знаю, можете со мной не согласиться, но мне показалось, что здесь вопрос к сведению еще небольшой, да?
0: Он, видимо, тебя вот именно сведение смутило, потому что это лайв-запись. Там нет никакого сведения, это просто обычная лайв-запись. Вот, поэтому тебя видно что-то там и
1: там слишком,
0: где-то закусило.
1: Слишком громко вокал выведен, и как бы вокал отдельно, музыка отдельно. Может быть, вот если бы вокал немного прибрать, то
0: не, получил... а вот мы слушали, там вообще один красавец же был. Вот не помню, как зовут, но, бля.
1: Не, ну в любом случае, друзья, я очень рад, что Захар меня... убедил поставить эту песню в эфир. Тем более, Слэш мне сразу отписался. Я эту песню откомментил. Мне ребята сразу же пишут в течение ближайших 3 минут. А может быть, все-таки поставите? Дословно не берусь повторить, но... А давайте. Я говорю, а давайте. Ну и вот поставили. Ребята настояли на своем, и их песня прозвучала в эфире. Молодцы, ребят, на самом деле. Очень рад, что ваша песня прозвучала в эфире. Ну а судьбу этой песни, как и многих других, которые сегодня у нас будут звучать, решат наши слушатели. Когда поездка голосовалка.
0: Привет, Юлька, нарисовался у нас Воронеж.
1: Появляются и... наши старые добрые друзья,
0: да,
1: Ромка, Юлька.
0: Баловались вы, прикапываетесь к людям, как ранний Наутилус. Как ранний Наутилус. А, вот, что мы прикапываемся к людям. А Пума понравилась, пишет, как ранний Наутилус. Ну, вот ты знаешь, ранний Наутилус нет. Вот я его точно слушать не могу, не хочу и не буду. Как-то вот он меня угнетает. А вот это я... Ну, мне было, по крайней мере, интересно. Вот, ладно, дальше.
1: Ну что, едем дальше, друзья. Я все-таки открою данный секрет, тем более, что Захар уже об этом немного обмолвился. Мы вчера с Захаром вернулись к Захару домой, и мы...
0: Сегодня.
1: Ну да, сегодня, можно
0: сегодня
1: сказать,
0: сегодня,
1: да.
0: Мы всю ночь, понимаешь, до 7-то утра.
1: Так вот, друзья...
0: Сидели, лопатили вместе,
1: да,
0: треки.
1: Так вот, друзья, что хотел сказать, что впервые... За всю историю программы 5+1 Захар непосредственно участвовал в отслушивании и в обсуждении треков. И вот следующий исполнитель, мы действительно с Захаром коллегиально принимали решение об его участии в нашей программе. Более того, скажу, что у данного исполнителя немало хороших и достойных песен на неформатном радио загружено, и мы выбирали из них, на наш взгляд, самую достойную.
0: Помню, он тебе написал во ВКонтакте, не перепутать правильно.
1: Нет, я не перепутаю, я сразу знал, что фамилия вот так и звучит.
0: Да?
1: Так вот, друзья, не буду томить, это Андрей Косохов из города Петрозаводск. Замечательный, на самом деле, музыкант, человек, который занимается музыкой с 5 лет. У него свой четко выраженный, яркий стиль, своя манера исполнения. Человек, который очень серьезное внимание уделяет текстам, и... Песни его все действительно роковые, действительно со смыслом, и их слушать приятно. У меня небольшое замечание будет по поводу данной песни, по поводу других песен, да, но это будет замечание уже после того, как песня прозвучит в эфире. Итак, Андрей Косохов, город Петрозаводск, неоднократный, многократный, точнее, участник многих фестивалей на севере нашей страны, человек, который занимается...
0: Слушай, а он у нас из Карелии первый, по-моему, нет?
1: Нет, из Петрозаводска были уже группы.
0: Были, я,
1: да,
0: вот не помню.
1: Одна или две группы были точно, стопудово. Ну ладно, дело не в этом сейчас, мы представляем композицию Андрея Косохова. Сейчас вы ее послушаете. Ну и, соответственно, не забывайте делиться своими мнениями в эфирном чате.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Ну вот, Петрозаводск отпел. Так, Юлька пишет, какая-то я добренькая стала, вообще все нравятся. Люди, занимающиеся творчеством, молодцы, особенно музыкой. Но, Юль, я скажу, что с тобой случилось, почему ты добренькая стала. Не секрет, что Юля Ха у нас вроде как, ну, насколько я знаю, может, я ошибаюсь, пишет сейчас альбом. Вот. А запись альбома – это мучительный труд. Мучительный. Вот. И невольно понимаешь, чего это на самом деле стоит, когда занимаешься вот этой всей рутиной. Потому что концерт отыграть – это одно, а когда идет запись – это совершенно другой подход, совершенно другой. Да это даже физический труд, наверное.
1: Пожалуй, соглашусь.
0: Вот, и поэтому Юлька вот прочухала, что такое стоит, что такое стоит записать песню. Вот, по поводу этого исполнителя, претензии, наверное, у меня лично могли бы быть только к сведению. Причем об этом я подумал еще, когда мы прослушивали все это дело. Вот спрашивает Димка, нестандартно, Зухер, в выборе песен, кто обсиральдо песен будет делать? Вот, ну, скажем так, обсиральдо я делал не принципиально каждого трека, да, именно когда было что сказать, и мне все равно есть что сказать, то есть вот по поводу всего альбома, потому что мы вчера прослушали все треки, которые выгрузил этот исполнитель на сайт, остановились все-таки на этой песне, потому что она более-менее качественно сведена, вот, то есть вот претензии в основном только вот по каше в звуке. То есть, ну, каша там жуткая. Вот. А так все нравится. Все это хороший проект, хороший материал. И вот я бы на концерт бы даже все сходил бы.
1: Аналогично, аналогично, друзья. Я единственное, что хочу добавить. Возможно, вы со мной не согласитесь. Но если в чате присутствуют слушатели, которые слушают неформатное радио уже очень давно, возможно, вам знакомо такое название группы из Санкт-Петербурга «Ангел Небес». Это группа, которая начинала свой творческий путь в Туле. С лидером группы Славой Никаноровым я хорошо знаком. И мне, вот если честно, композиции, не только это, да, но многие композиции с данного альбома нашего друга Андрея из Петрозаводска, да, они чем-то напомнили по духу, по содержанию, по звучанию именно песни Славы Никанорова. Ну, могу ошибаться, но, по крайней мере, такое мое мнение. Я ни в коей мере не хочу сказать, что что-то там заимствовано, да, но вот по духу, по стилю, по звучанию это действительно близко. И, возможно, даже, вот, Андрей, это можно даже воспринять как комплимент, потому что все-таки Слава Никаноров, он добился очень многого сейчас, да, это одна из самых органично развивающихся молодых групп в России, и, ну, я очень рад тому, что Слава Никаноров добился того успеха, который он хотел, развивается дальше, и того же желаю и тебе, потому что песня у тебя действительно хорошая, у тебя очень хорошая лирика, хорошая подача, хорошее отношение к творчеству, и песни твои слушать действительно приятно.
0: Ну и давай далее.
1: Ну что, едем далее. У нас география сегодня очень обширная. И на очереди еще один древний русский город Ярославль. Группа, которая сейчас прозвучит в эфире, она не совсем обычная. Что хочу про них сказать? Ну, вначале обозначу, да, что это за группа. Diabolic Autumn, на английском звучит их название. Композиция называется «Система». Когда я эту песню отслушал впервые на сайте неформатного радио, я пришел к такому выводу, да, но это мое мнение, можешь со мной не согласиться, что это просто дичайшая угарная команда, которую с удовольствием я бы посетил на их концерте, потому что я представляю, что там творится. Это, ну, мощевая, очень мощевая, сильная группа. Но лично мне такая музыка не так близка, и я, наверное, не стал бы все-таки эту группу слушать в своем плеере, в своих наушниках, да, потому что это все-таки, как мне кажется, это все-таки более концертная команда. Но решать в конце концов вам. Я что хочу сказать, что ребята играют на очень плотном кочевом звуке, у них очень агрессивная и в то же время очень интересная музыка, и, ну, данная команда, мне кажется, украсит сегодня наш эфир. Тем более, что в нашем эфире сегодня одна единственная тяжелая группа. Это как раз ребята из Ярославля.
0: Ну, голосовалка все покажет. Включаем.
1: Включаем.
0: Поехали.

0: Ну хорошо, хорошо же, блин. Ну я так представляю, что живьем там вообще звездец творится.
1: Я сразу это понял, что почему сразу захотел попасть на их концерт.
0: Вот, молодцы, ребят, все хорошо, все шикарно. Да, мне вот даже сказать нечего, давайте я просто комментарии зачитаю. Вот пишет Ромка, мощно, Юльке нравится. Так, мистер Смит пишет, шикарно. Настюха нарисовалась, привет, Настюха. Пишет так, хорошо, хорошо так отбивает мозг. Вживую вообще здорово было бы. Вот, так, Киберпанк пишет, это же хитяра, очень круто. Вот, и пишут, вот там сатана по потолку бегает. Но я не знаю, то ли этот человек уже видел, то ли он так это глумится. Вот, ну, сатану, да, можно разогнать этой хренью. Вот, ну, по крайней мере, если сыграть в доме престарелых, вот этот хит.
1: Ну, я думаю, там инфарктов 5 будет точно.
0: 5-6 инфарктов, а остальные, наоборот, оживут, запрыгают.
1: Парализованные станут на ноги.
0: Да, начнут трясти гривой, то есть, ну, все как положено. Вот, ну, мне понравилось, хорошо.
1: Мне тоже очень понравилась композиция.
0: Что-то я вообще никого не обосрал.
1: Ребята, ну... Действительно рад, несмотря на то, что вы единственная тяжелая группа в нашей сегодняшней программе, тем не менее, вы ее украсили своим присутствием, молодцы.
0: Вот, ну и...
1: Что, у нас следующий трек на очереди, как всегда, сладко приберегаю напоследок, еще один трек от наших братьев-славян из Республики Беларусь, наши сябры, группа под названием «Энги». Группа под названием «Энги», «Комната 10», композиция называется. Мне кажется, «Энги», если правильно.
0: «Энжи», наверное. «Энжи». Вот у меня с албанским вообще беда. «НГЕ» латинскими написано. «Комната 101».
1: Мне кажется, «Энги».
0: «Ги» — это когда два «Е».
1: Вот а тут одно «Е». Я, к сожалению, не уточнил музыкантов,
0: как правильно их обозвать. Как вас
1: но я думаю, что они сейчас нас слушают. Если слушают, отпишитесь, пожалуйста, как правильно
0: напишите,
1: по транскрипции читать.
0: Напишите, да, читает, нам транскрипцию. Да. Как, потому что у нас с албанским вообще беда. Если Димка хоть как-то его помнит, потому что он учитель у нас по профессии, то Зухер, он, блядь, он вообще ничего не знает. Вот, у меня целая беда что-то правильно прочитать. Но так вот написание еще как-то помню.
1: Ну так вот, друзья, это на самом деле вопрос не такой важный, а важно то, что нас, наши братья-белорусы, из программы в программу радуют интересными и качественными треками. И вот данная команда, я уверен, тоже понравится вам, как предыдущие
0: это
1: группы.
0: Это вторая группа из Беларуси.
1: Да, сейчас. Вторая группа за сегодняшний эфир из Беларуси. И вторая группа из Минска, что тоже характерно. Ребята, я действительно считаю так, что сейчас рок в Беларуси находится на подъеме, и очень много интересных групп уже услышал, надеюсь, еще услышу. И вот очередная команда, которую я очень бы хотел порекомендовать нашим слушателям постоянным. Команда, которая делает интересную, необычную, не похожую на других музыку. Ну, сами все услышите. Энги, композиция называется «Комната 10».
0: 101.
1: Ой, господи, боже мой. Я вот видите.
0: 101.
1: Он прошу прощения, увидит. Да, я старенький его вижу. Уже. Нет, я просто нахожусь.
0: Старый конь на колбасу пора.
1: Я нахожусь довольно-таки далеко от монитора. Захару виднее, мне видно слабо. А учитывая то, что говорилку я сейчас не пишу, у Захара принтер полетел. Поэтому, собственно говоря, издалека.
0: У меня закончились чернила. Вот. Значит, переходим в режим стенографирования шариковой ручкой. А то избаловались, блин, принтер им подавай, тут я не знаю. Вот.
1: Ладно.
0: Еще микрофон тебе скажи дать на эфир. Нет, будешь в рупор кричать скоро у меня.
1: Так вот, друзья, наши братья-белорусы из города Минск, композиция 101. Поехали, слушаем.
0: Комната 101. Поехали, а не композиция.

0: Ну, даже не знаю. Вот даже не знаю. Меня ничего не зацепило, раз. Ну и не напрягло тоже. Вот, наверное, просто я далек от такого стиля исполнения. Потому что вот как-то вот я не люблю, когда вот размазывают вот так текст. Вот хоть я его и не слушаю, но как-то вот он все равно вот размазан получился. Я не знаю, но это лично... Я даже не знаю, что сказать, честно. Вот у меня просто есть какая-то неприязнь, а вот с чем она связана, мне сложно понять, честно. Вот. Не обижайтесь на меня, ребят. Ну вот говорю только свое личное мнение. Вот.
1: Ну, друзья, давайте мы сначала зачитаем комментарии. Их не так много, но тем не менее зачитаем, Захар.
0: Давай посмотрим. Так, вот Настюха пишет... Как-то мне не совсем понравился вокал этой девушки, а в общем нормально. Так, гитарная часть порадовала. Вот, так, Димка пишет, мне показалось, что песня на один раз не понравилась. Вот,
1: Юлька
0: пишет, фу, какие бездушные, а ты спой так сам. Ты знаешь, я сегодня голосил Аки Жаворонок. Вот, мы с прошлого года с ребятами не виделись, поэтому сегодня мы собрались все помятые такие, совсем не музыкантистые, совсем не распетые, не разыгранные. Вот, репетиция прошла, после репетиции ощущение, что разгрузил машину дров, вот, потому что все болит. Вот, какие-то мы стали слабенькие, старенькие, наверное, стареем уже. Вот, Юлька, ну, я же опять же говорю... А только свое мнение. Поэтому я не претендую на какого-то там бога критики. Вот, ну, высказал свое мнение, и я вижу, что я не одинок в таком мнении. Вот, просто что-то там где-то вот не цепляет.
1: Ну, Захар, я все-таки скажу пару слов в защиту данной команды. И в первую очередь, что хочу сказать. Вот, возможно, дорогие друзья, вы уже привыкли к моим комментариям. Я эти комментарии пишу. Более редко на неформатном радио, более часто на сайте Rock Club, и постоянно всем долблю. Ребята, подача, ребята, артикуляция, ребята, вокал. Вот здесь, конкретно в данном случае,
0: ну вот, да, не
1: здесь...
0: подачи, нету там подачи.
1: Здесь, во-первых, есть подача.
0: Во-вторых, мне показалось, что нет.
1: Подача есть, она присутствует. Здесь обалденная артикуляция, все четко, все ровно, все слышно изумительно. И здесь изумительный просто по технике вокал. Мне очень понравился тембр голоса, мне очень понравился вокал, как девушка владеет собственным голосом. И, ну, я считаю, что это действительно очень ярко. Это очень ярко прозвучало. Но это мое мнение,
0: ну,
1: да?
0: Вот сколько людей, столько и мнений, в принципе, да?
1: Да. Но я считаю, что трек действительно достойный. И белорусы нас в очередной раз не подвели. Ну, молодцы, что «Ворона» у нас в начале программы была, что сейчас прозвучала композиция от еще одной команды из Минска, «Комната 101», песня называлась. И я буду голосовать, безусловно, априори буду голосовать и за тех, и за других. То есть, кстати, напомню всем, друзья, что у нас голосовалка появится завтра. На сайте неформатного радио будет выложена запись эфира, и к ней будет прикреплена голосовалка. И так вот, голосовать не обязательно за какой-то один трек, да? Вы можете проголосовать за все треки, которые вам понравились.
0: Даже за те, которые не понравились. Если вам вдруг захочется, можно протыкать все галочки, нажать проголосовать, и вроде как чистенький, вроде как проголосовал.
1: Ну и еще раз напомню вам о том, что в отличие от предыдущей нашей программы, когда программа была двойная, когда у нас было победителей двое, в данной программе победителей будет один. Всего-навсего один победитель попадет в прямую ротацию на неформатном радио. Но на данный момент времени у нас программа не закончилась. У нас на очереди плюс один. И вот сейчас барабанная дробь.
0: Которую мы обычно не обсуждаем. Но, конечно, почему-то меня попросил обосрать этот трек. Вот, не знаю, что за трек. Он у него какой-то зашифрованный. Название какое-то.
1: Друзья, я предварительно скажу. Опять же, для тех, кто нас слушает впервые или давно нас не слушал. У нас традиционно плюс один. Это трек, который представляет наш регион Тулу. Мы из Тулы сейчас вещаем, хотя неформатное радио – это общероссийский, общеевропейский, скажем так, проект.
0: Да, общемировой.
1: Общемировой, да, нас слушают везде. Как казалось, вот группа, которая у нас была снята с голосования, слушали даже в Африке и в Южной Америке. Причем очень много там негров слушали эту группу.
0: Да-да-да, они, видимо, вместо ламбады, да, утром вместо будильника включали.
1: Ну так вот, друзья, я сейчас все-таки возвращаюсь к нашим баранам, а точнее к нашим тульским музыкантам. Дорогие мои друзья, коллеги, которых многих знаю лично, вот... честно, честно, терпение мое потихонечку лопается. Объясню почему. Когда программу только задумывал, я сделал специально такой вот реверанс моим землякам, нашим местным тульским группам, чтобы они имели гарантированно каждую программу одно стабильное место в программе, чтобы они имели право, воспользуясь тем случаем, что ну, как бы мы вещаем из Тулы, предоставлять на общероссийский, общеукраинский, общебелорусский и общеевропейский суд, и даже общемировой суд свои треки. Но с чем я столкнулся? Столкнулся с тем, что очень большая активность со всех сторон, блин, но только Тула, Тула ни хрена не активна, Туле, по большому счету, похрену. И я скажу так, я уже, честно сказать, задолбался. Либо вы грузите свои треки новые на сайт неформатного радио, даже несмотря на то, что...
0: Либо мы переименуем программу в 10-5.
1: Нет, нет, зачем? Мы не будем переименовать программу в 10-5, мы просто-напросто это место... От Тулы открепим. И плюсом один будет просто звучать трек от исполнителя, который когда-то уже у нас был. Это будет, как бы, знаете, такой старичок. То есть 5 новичков, один старичок. Если Тула сейчас не опомнится, если Тула не начнет грузить треки, я так и сделаю. Потому что я, честно сказать, за уши никого тащить больше не собираюсь. Вот. Ну и, соответственно, сейчас у нас прозвучит все-таки команда, которая на неформатном радио ни разу не звучала. Это сюрприз такой Зухеру, постольку-поскольку. Ну вот Захар часто говорит, я опять же отвлекусь немного. И Захар, и я, мы также оба являемся музыкантами. У нас свои сольные проекты, свои группы. И очень часто бывает так, что в обычных эфирах...
0: Я так начинаю вот подозревать.
1: Да, ну ты пока подожди. Так вот, очень часто бывает так, что поступают заказы, когда уж программа заканчивается, да, многие заказывают там, ой, поставь Захара Хидного коня, да. И Захар на что орет, просто пеной брыжет, слюна у него изо рта вылетает. Говорит, ни в коем случае мы не будем двигать себя никогда, ни за что. И как бы его ни просили, он нас не ставит.
0: Мы сейчас будем слушать Ехидного коня.
1: Нет, Ехидного коня мы слушать не будем однозначно, потому что уже несколько раз Захар мне говорил свое резкое «нет». А мы сейчас повернем другим боком ситуацию, а мы послушаем песню от группы Зухер и компания. Вот, я подобрал к этому эфиру плюс один из Тулы. Безусловно, данная команда заслужит особого внимания. Песни очень интересные, очень своеобразные, самобытные. И вы знаете, у нас принято в стране у музыкантов на всех клеить ярлыки. Я скажу честно, Захар, это я тебе не подлизываюсь, я скажу то, что я думаю. Что это русский рок, и причем он не похож на других. Это своеобразие, это самобытность, это интересно. Ну, а собственно говоря, мне будет интересно посмотреть, как ты обосрешь сам себя. Так вот, команда Зухера, компания, город Тула, смотри, композиция называется «Корабли».
0: «Корабли», ах, «Корабли». Ну, сейчас «Корабли» обосрем. Поехали, ладно. Юлька, кстати, вот хотела. На тебе.

сколько из капитанов домой. Сколько из

0: кораблям больше нечего ждать.
1: Ну, вот такая вот беда. Коняшка подосрал, конечно.
2: Чем же ты подосрал? Вот. Наоборот, себе подгон сделал Басяцкий. Поставил твою песню в эфир.
1: Ну, ладно. Я всегда был против того, чтобы вставить в эфир свои песни, иконские песни. Вот. Ну, да ладно. Вот. Так, Гришаня нарисовался, пишет, корабли ходят. Дружище, я 5 навигаций отходил. Вот, поэтому я все это знаю. Вот, ну, давай тогда.
2: Начни с комментариев, наверное.
1: Должен же я обосрать.
2: Нет, вот. Начни с комментариев, потом обосрешь.
1: С комментариев, ну, давай вот почитаем. Так. Многие песни Зухера понравились, что не сказать, ехидном коне. Хотя ни те, ни другие себе в плейлист добавлять не стал. А там добавлять-то особо нечего. У нас на самом деле нет ни одной нормально записанной песни, поэтому вот. Так, что там пишут? Нарисовался у нас Андрюха Косогов. Вот, пишет мистер Смит, поживее бы, позлее, что ли, исполнить. Вот, так, Настюха пишет, понравилось. Ногой даже подергивал. Вот, но что мне не нравится в этой песне? Мне абсолютно не нравится сведение. Вот, монотонность, я объясню почему, мне не нравится сведение, эта песня, она родилась у нас вообще буквально там, я не знаю, часов за 6, то есть все музыканты, кроме басиста, услышали эту песню первый раз вот прям на записи. У нас была эпопея, когда нам одна студия предложила себя попиарить. Мы с ними договорились, говорим, давайте организуем конкурс для музыкантов, и там один победитель будет бесплатно сводить и писать на вашей песне, на вашей студии какую-нибудь свою песню. Вот, ну и как пилотный ход решили записать «Зухерские корабли». Вот, позвали прям ночью барабанщика, ночью позвали гитариста, все из других групп. Вот, с утра приехали, записали. Потом началась вот эта эпопея со сведением. То есть я туда не лез принципиально, потому что я хотел увидеть работу этой студии. Вот, кстати, музыкант, как он... Звукорежиссер этой студии участвовал в программе 5 плюс 1 как музыкант, я не помню, как группа называется. Я вот прям четко услышал все косяки, которые присутствуют в сведении кораблей. Вот, они все точно так же присутствуют в записях той группы. Вот, и как бы я вот не умолял переделать, все мои пожелания были учтены с точностью до наоборот. И, соответственно, трек, в принципе, достаточно насыщенный, превратился просто в такое вот унылое говно. Вот, так что

0: Буду переписывать, конечно же. Конечно же, буду переписывать. Звук записан хорошо, но сведение вообще отвратительное. И вот все, что я задумывал, там ни хера не получилось. Вот. И я решил, что с этой студией мы никаких конкурсов проводить не будем, потому что раз было такое отношение к нам, да, вроде как должно было быть все на ура и быстренько. Вот, на самом деле уже прошло полгода, ВОЗ и ныне там. И думаю, с этой студией мы сотрудничать не будем.
1: Захар, я, наверное, все-таки добавлю свои 5 копеек. Скажу так, что я, конечно, не профессиональный звукорежиссер. Я слушаю песни по принципу нравится, не нравится. Что касается и материала, что касается вокала, что касается в том числе и сведения. И я бы сказал так, что сегодня вот из того, что звучало, звук на твоей песне, на кораблях, он был одним из лучших, если не самым лучшим.
0: Он был чистый.
1: Он чистый, красивый, хороший звук.
0: Он был чистый, но, понимаешь, вот не доведено до ума то, что хотелось. То есть вот я его слышу по-другому совершенно. То есть ну, он не так должен звучать. Вот сегодня на репе, когда мы горланили эту херню, да, эту песню, на самом деле, мы ее ненавидим, она уже нас достала. Нас достала песня про панк, нас достала песня про Питер и вот эти корабли, потому что их постоянно просят играть, постоянно везде и всюду. Вот, и вот она мне вот в несведенном варианте нравится больше, и она живее получается, чем вот то, что сделали на этой студии.
1: Кстати, Захар, интересный комментарий от нашего конкурсанта, от Андрея Косокова. Его песня уже прозвучала, к сожалению, он опоздал, свою песню он не услышал. Но вот я хотел бы, чтобы ты зачитал его комментарии.
0: Ну вот, пишет, согласен с мистером Смитом, не хватает драйва в голосе, надрыва и мяса. А так очень интересный текст, приятно слушается. Ну, в принципе, я это знаю все, ребят, я все это знаю и...
1: Захар, я от себя все-таки добавил ложку дегтя небольшую, да, совсем небольшую ложечку дегтя. Ты любишь часто это тоже говорить, и я все-таки это скажу про твою песню. Мне кажется, Захар немного затянуто. Устаешь?
0: Да, я сразу сказал, это унылое говно получилось из песни. У нас вообще с этой песней постоянно идет война, потому что я ее все время хочу порезать. Вот, а мои музыканты всегда говорят, что вот ее надо делать еще длиннее. Вот, потому что вот они там все раскрываются, все там у них красиво. Вот, но, к сожалению, показать не могу, потому что нет нормальной записи. Вот
1: ну,
0: и все.
1: Так вот, друзья, у нас на этом, пожалуй, что закончилась основная часть программы 5 плюс 1 сегодняшней. Еще раз напоминаю вам, что у нас сегодня были 6 треков. Один из них по итогам недельного голосования попадет в прямую ротацию на неформатном радио. Голосовать вы сможете завтра на сайте неформатного радио. Будет прикреплена к записи эфира голосилка. И отдельной строкой всегда это напоминаю. Друзья, не стесняйтесь голосовать не за один какой-то трек, да? А если вам понравилось несколько треков, голосуйте за несколько. Если понравились все, голосуйте за все. Чтобы, ну, действительно, как бы никого не обидеть, каждой сестре по серикам, или не знаю, как это говорится правильно. Ну, в итоге, короче,
0: каждой
1: вы меня поняли.
0: Каждой сестре по тенге.
1: Вот. Я считаю, друзья, что у нас сегодня были очень достойные участники, очень интересные треки прозвучали. И скажу так, что если победит, ну, в любом случае победит одна какая-то песня, да, кто бы ни победил, я буду этому рад, потому что мне все 6 треков, которые прозвучали в эфире, они понравились.
0: Вот, ну и делаем обычное наше.

0: Правильно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Рамонес образовались в начале 1974 года, когда Джон Коммингс и Дуглас Колвин пригласили к себе Джеффри Хаймана. Колвин хотел играть на гитаре и петь. И Каммингс тоже играл на гитаре, а Хайман на барабанах. Довершить состав должен был их друг Ригли Стерн, но оказалось, что играть на басу он не умел. Поэтому Дуглас переключился на бас, а еще он был фанатом Пола Маккартни. А, как известно, Маккартни использовал псевдоним Пол Рамон. И Дуглас взял фамилию Рамон и придумал название Рамонес. И все сразу стали Рамонами. Хайман Джоуи, а Каммингс Джонни Рамоном. Первый концерт группы состоялся 30 марта 1974 года. А спустя два месяца их менеджер Томаш Эйдейн, не выдержав веселухи, стал Томми Рамоном и сел за барабан и понесся панк по просторам Америки. Понесемся и мы. Rockaway Beach.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах

им смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия на

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: друзья! В эфире
1: Неформатное радио.
2: Резиденты неформатного клуба.

предрассветным туманом играя. Месяц пел, все вокруг озаряя, словно сотни свечей в нем сияло. Для заблудшей души это мало. Шла она по земле, не летела, одиноко в бескрайность глядела, а в глазах отпечатался страх не найти ей дороги назад. Потерялась душа среди толпы, в безразличии людском, среди лжи, в мире алчности, скупости чувств, в недоверии нашла свой приют. Осторожно ступая след в след, сторонясь околдованных мест, полутемных.

помчались чужие года, реки плавно подали в моря, горы гордо стремились к высотам, города погрузились в заботы. Незамеченным был души путь, равнодушие дарило ей грусть. Лишь на время была в ней нужда, чтоб казаться людьми иногда. В паутине ей чуждых сердец, заблудившись совсем наконец, не найдя в целом свете любви, позабыла свои все мечты. В лунный свет безысходно смотрела, одноразовой быть не хотела.

спел, все вокруг озаряя, словно сотня свечей в нем сияла для заблудшей души. Это

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Чарльз Райт and Rhythm Band с 103-й стрит. Вот такое длинное название группы. Soul Funk. Они играли. Почему они? Почему я рассказываю о этой группе? Виной всему охренелая композиция. Express Yourself. Ее столько перепевали и переделывали, даже Анджелина Джоли дрались с Брэдом Питтом под эту песню. N.W.A. рэперы использовали в своем творчестве. Написал ее Чарльз Райт, паренек из города Кларксдейла, Миссисипи. С хлопковых плантаций в начале 50-х переехал в Лос-Анджелес и потихоньку начал карабкаться на поп-олимп. И получилось так... Как получилось? Надо грызть и разгрызешь. И в 70-м году пришел успех. Третье место в хит-параде «Yes, Rhythm and Blues». Вырази себя. Express yourself.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

нашем славном будущем светло и чисто, и не ждут никакие края. Что же ты молчалива, как жена декабриста? Декабрист, как обычно, не я.

0: кегли.
1: Она смотрит из окна.
2: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

светит нам снег рассвета. Судьбы предрешены. Быть может, осколком ветра будешь я или ты. Нам на голову светит правда, а у каждого гниль в душе. Луч первого солнца света — это повод, чтоб быть в пути. Нам солнце светит правдой, нам дует луна росой в спину, чтобы вернуться туда, где ты был собой. У каждого своя правда, а ложь всегда одна. И каждый желает вернуться всегда на круги своя.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра.

Я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Это надо было пойти воровать в перчатках с обрезанными пальцами. Конечно, нашли. Конечно, посадили. На полгода, правда. Да и украл-то немного. Детство бедное, одна кровать на шестерых детей, отсутствие водопровода, плохенькая одежда. Ну, типичная же звезда рок-н-ролла. Школу бросил в 15, работал посыльным, помощником водопроводчика, на автозаводе, где трудилась его мама, резал овец на мясобойне. Развлекался, пока не додумался запеть. И в 69-м году, посмотрев киношку «Черный шаббат», а точнее... Количество народу, которое валило на этот фильм, музычина понял, что петь надо тяжело и громко. Паранойя!

Ну что ж, Оззи Осборн родился 3 декабря 1948 года в английском городе Бирмингем. Старая добрая Англия родила такое! С первого альбома Black Sabbath случилось странное. Кто-то перепутал верх и низ обложки, и появился перевернутый крест. Видите, сатанисты. Продажи резко подскочили. Ангел, спустившийся с небес, Шэрон Арден, его будущая жена, вытащила его из беспробудного пьянства и наркоты, вернула его на сцену, в элиту рока, так сказать. «Мама, going home».

Америкосы взяли кровь у Оззи на исследование ДНК, и обнаружилось, что Оззи Осборн является потомком неандертальцев. А также музыкант причастен к династии Романовых. Он, понимаешь, дальний родственник Николая II. Знаешь, он мог бы быть спокойно нашим царем, понимаешь? Чтобы произвести положительное впечатление на владельцев лейбла CBS, с которыми Оззи планировал подписать контракт, Шерон, его жена, придумала план. Она предложила мужу прийти на встречу с тремя белоснежными голубями и выпустить их на публике. Но Оззи на глазах у всех откусил голову одной из птиц. Короче, улетели только две птички. Присутствующие охренели, и контракт был подписан.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи, спаси нас.

бы хоть раз оглянулись назад. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, навек.

0: конченых стерв. Весьма задумчиво, весьма терпеливо. Я б не советовал тревожить ей нерв. Мои любимые комплименты нелестны. Не актуален по утрам ЛСД. Но я могу быть удивительно честным.
1: Я по тебе уже давно чеканде.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

повеселять. Хворые с настоящим миром связь.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

успокоят, омоют, осудят и научат, как стать серьезным. Ливни летние снова будут.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет, то нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скал.

что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир.

0: Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней.
1: Я знаю, ты слышишь.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитативом сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

актриса. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесла? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бы ушел.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Резиденты Неформатного клуба. Резиденты Неформатного клуба.

согласен. Ну что ты молчишь? Ну молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Deftones, американская нью-метал группа. Один из первооткрывателей нью-метала на планете Земля. Первый альбом люди выпустили в 1995 году. А так-то народ гнил в Сакраменте, что в Калифорнии, аж с 1988 года. 7 лет прошло до выхода дебютного альбома. Как нью-метал стал коммерчески успешным, так дельцы от шоу-бизнеса и стали искать кругом и везде талантливых ребят. В течение последующих 5 лет Deftones развивал успех, набирал обороты и в 2000 году получил Грэмми за композицию «Элит», которую мы сейчас и заценим вместе с вами. Серьезная музыка!

Хищная пуля иглой пронзила плоть. Сколь не проси тепла, только вселенский дождь. Смачную дулю кажет с небес Господь. Сколько забыто лиц, голосов и строк. Денег пропито и стоптано сапог. Сколько крестов высится вдоль дорог. Разум и сердце сошлись на кулаках. Кроют друг друга, орут о былых долгах. Сердце колотит, разум идет в отмах. Злоба и жалость вошли одна в одну. Перемешались, неясно что к чему. Только осталось, что волком выть на луну. Сколько не сыпь на открытые раны соль. Сколько не жалуйся на головную боль. Сколь показушно не шастай по снегу босой. И ищет душа разгонной полосы. Полночь, на башне все ярость не бьют часы. Жутко и страшно воют цепные псы. Раньше казалось, что солнце впереди. Самую малость, лишь руку протяни. К черту усталость, надо вперед идти. Нынче же радость возня в четырех стенах. Стены внушают удушливый, липкий страх. Выйти нельзя, бесы стоят в дверях. Разнообразен душевный мазохизм. Кто-то в подъезде на брючном ремне повис. Кто-то по пьяни осваивает карниз. Старый кудесник вращает хрустальный шар. Он превращает железо и камни в пар. Нечто в ничто.

0: Что на удачу нам кует подков, даст передачу сквозь клетку пошлых слов, краской наполнит хотя бы один из снов.
1: Кролики, да.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». А город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».